0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Киша вместо детских
4: песен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: формате. 18+. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь радио.
9: Новое. Что

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
1: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
10: Предложение ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Реклама. «Березкино Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березкино Банном» – отдых в новом формате. 18+.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое.

0: радио.
1: Что, все собрались? Погнали.
0: В Магнитогорске 9 утра.
2: Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Эх, забыл эту поставить предупреждалку про то, что шоу не нужно слушать никому, потому что оно полно идиотизма. Ну ладно, вы это и так знаете, что ж уж на лишний раз напоминать. На этом и едем, на этом топливе мы уже и 4 года кое-как ковыляем вместе с вашей помощью. Привет, ребята. Что, 11 июня уже, четверг? Что с этой информацией, как обычно, никто не знает. Что делать? А, ну как, что, выходные, все дела, сейчас будем это обсуждать. 500 лет. Ну и хорошо, приятно обсуждать лет. Я надеюсь, в вашем городе тоже все четко. Вот, вы тоже помыли тачку, как и я вчера, а сегодня обещаю дождь. Все нормально, все под контролем. И, по-моему, сегодня еще и на лайте никого не будет в гостях, поэтому дурки будет чуть побольше. Все. Дима Билан, пообещай. Мэри Гузанова, диджей Смэш, ветер. Но даже и не знаю, что и выбрать. Тут прямо все такое. Из этого всего я выберу Лурика. Поехали.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Да. Я вот все силы оставляю в первом выходе. Когда ты приходишь, я уже не знаю, о чем говорить. Да.
2: Ну там,
1: поэтому,
2: короче,
1: давай, перетягивай одеяло.
2: А оно же там уже и особо смотри, сегодня вообще-то последний рабочий день.
1: Да, серьезно? Думаешь, я об этом не сказал в первом выходе?
2: Да.
1: Приходит он тут, рассказывает.
2: А про погоду было что-нибудь?
1: Да, естественно.
2: А что, короткая неделя, три дня, потом отдыхать.
1: Да, что еще гостей не будет. Я всю мякотку
2: все
1: выдал.
2: Сказал,
1: ты
2: что,
1: конечно,
2: да,
1: все базовые штуки.
2: Я помню, как мы в Липецке смешно с этим произошло. Нам говорили там время потянуть, а там организатор, который нас позвал, он еще и ведущий сам тоже. Ну и вот. И он тоже иногда на сцену выходил. Ну, классный парень, в общем, такой, на нашем вайбе. И это, мы с Кириллом тянем время, уже все базовые вещи прогнали, уже ничего не осталось, как бы ничего говорить. И он такой, короче, выходит тоже. Вот профессиональный ведущий. Вот у него всегда в загашнике есть.
1: Какие базовые вещи, это вот всегда стандартно. Значит, мальчики, девочки, покричали.
2: Да. Выйти в зал поговорить с теми, кто пришел.
1: Кто с какого района, грубо говоря, кто из какого города в данном случае. И у меня есть трюк, который я украл у одного коллеги в Липецке лет 20 назад. Кто пришел со своей женой, поднимите руку. Поднимите руку, кто пришел с женой. Ага. Все поднимают руку. А теперь кто пришел со своей женой?
2: Да. Ну и обязательно в зал пойти поговорить. И все вот это вот уже прогнали, но надо было еще потянуть время.
1: А мы
2: вам
1: скажем, кого мы ждали и кто не выходил 30 минут на сцену.
2: Да ну не 30 минут, там просто...
1: 20 минимум, 20.
2: Может быть.
1: 20, я
2: тебе клянусь. Ну там команда какая у человека
1: вообще
2: нужно не, было.
1: Не спеша, ничего, никто
2: не спеша,
1: никуда не спешит.
2: Не спеша, не
1: спеши, да,
2: черемша.
1: Там, ну и не буду говорить, ладно.
2: Да ладно, короче, вот так это и вышло.
1: Бесится.
2: И он выходит на сцену, и он какую-то такую телегу смешную прогнал, вот которая, знаешь, это осталась вишенка, он говорит... Я вначале спрашивал, был ли Липецк сегодня. Ну, Липецк вначале, типа, было не так много. А сейчас, скажите, Липецк есть здесь? И все там... То есть он все равно какую-то штуку он все равно оставил.
1: Да, говорит, а про мальчиков и девочек... За мальчиков и девочек кричали уже? Да-да, было. Да-да-да, тогда не знаю. Вот это вот еще последнюю. И все равно не помогло.
2: Не помогло.
1: Пришлось еще что-то тянуть. Так что если ведущие глупо себя ведут на сцене очень долго, это.
2: Да, знаете, что это не ведущие тупые.
1: Это просто вальяжные музыканты, звукачи, артиста, потому что все должны подождать, они выйдут. Причем
2: потому
1: что утром был чек.
2: Чек был, и которые еще решили, значит, не сразу перестановку техники вот этой делать, там, перенастройку, после прошлого артиста, а чуть-чуть, минут через 5-10 начиная.
1: Да.
2: И вот если вы видите, что ведущий прям начал максимально тупить жестко, то это значит, что он тянет время, и все приколы он уже использовал.

0: импровизационно переделал эту песню в стиле прикола про поле чудес. Ты скорей барабан вращай, подари мне из своего села чай. На слово ты называй и приисты выигрывай. Смешно?
1: Ну, вообще, ты знаешь... Это буквально, ну, прям...
0: Ну, это золото, да?
1: Это, да, это когда копался и нашел, ну, наконец,
0: себя. Ну, это вот родилось, себя. Знаешь, ну, вот ага. В таком импровизационном...
1: Это прям, да, так это
0: режиме,
1: же... Прям,
0: да, то есть здесь сейчас.
1: Это сильно ценность добавляет, что вот ты прям сейчас это сделал.
0: Простите, пожалуйста.
1: Про поле чудес.
0: Про поле чудес. Вот, представляешь, вот...
1: Как раз завтра же пятница.
0: Мозг работает. Завтра, кстати, да, поле чудес. Ребята, все смотрим. Подарят ли Леониду Аркадьевичу шахматы в этот раз или нет? Ну, конечно. Захотелось послушать классику какую-то. Что-то вот, хорошая песня.
1: Да.
0: 56-летней давности.
1: Ну, это... Какая разница? У хороших песен нет срока.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: А, дело такое, короче, купил себе студийные мониторы домой. Ну, такие, типа, не супер крутые, но, тем не менее, все равно студийные мониторы. И наваливают они, конечно, извините меня. Но проблема в том, что, ну, я в жизни слишком вежливый. Это я на радио, в интернете, вот этот вот человек, которого вы слышите и видите. А в жизни-то я...
2: Терпила,
1: да. И поэтому я просто-напросто, ну, не могу ими пользоваться.
2: Почему?

0: Ничего не понял.
1: Ну, громко слишком, они наваливают. Да, я не хочу
0: потревожить. Боишься навалить лишнего.
1: Да, я вот их, знаешь, я вот как это у меня происходит. Я такой, типа, вот я их там установлю, ну, их еще и по Bluetooth можно там законнектить. Я вот так вот включу вот так вот, и такой, и сразу обратно тихо.
0: Что это такое?
1: Ну, типа, я радуюсь, как они долбят. Потом я такой там включу, там, потом, нифига себе, как играют, и обратно сразу же.
0: А что, прям слышимость, да?
1: Ну, как слышимость?
0: Не, ну понятно, если навалить, то слышимость будет...
1: Конечно, ты где угодно, там через любые стены. А так-то, ну, конечно, слышимость есть. Но тем более вечером все звуки, знаешь, усиливаются. Особенно звуки те, которые люди под окнами на тачках ездят на своих, блин. Я вообще не знаю, но это что за уродом надо быть, чтобы там в 12 в час ночи ехать под окнами, и когда у тебя музыка еще валит, мало того, что у тебя этот твой, блин, глушитель пердит.
0: Прямоток, конечно. Че ж, я зря его ставил, что ли?
1: Ты еще че? И музыка наваливает. Так еще и ладно бы музыка какая-то была хотя бы более-менее. Они такое дерьмо слушают. Просто, которое нормальный человек даже тихонечко включать не будет. А они включают это на полную, чтобы доказать, что типа я крутой. Вот еду, смотрите, какая у меня крутая музыка. Не крутая, ты в 99% того, что там полная играет какая-то вообще невозможная музыка, которая не, ну, не должна даже существовать в целом. А они наваливают, ого, я крутой, еду в час ночи по спальному району, по двору. Ты лох, ты не крутой в этот момент, ты лошара, реально. Тебя никто не уважает в этот момент. Я не знаю, может быть, там твои полтора друга, но все остальные люди не считают тебя крутым.
0: Может быть, твой парень.
1: Ну, как, да, я попытался просто избежать этого, потому что...
0: То есть ты девушка, запрещен, конечно, ну, да, за рулем, да.
1: Короче, я вообще не понимаю, чем надо руководствоваться, чтобы вот так вот делать.
0: Ну, а какие, ну, какие песни, каких артистов вот, слышишь?
2: Ну, назови топ-3 вот этого так называемого дерьма, как выразился.
1: Ты чего? Я такого не говорил.
0: Мне кажется, сказал.
1: Нет.
0: Ну, кто, ну, кто там играет?
1: Сотри.
0: Куда сотри?
1: Сотри его из мемори. Я, нет, это я...
0: Ты что?
1: Я просто...
0: Бросил тень на Викторию Дайнек.
1: Нет, это я сейчас твою шутку отбил. А-а-а. Да нет, я, конечно, не буду называть никаких артистов, потому что я не знаю этих артистов. Это какая-то максимально нишевая музыка, знаешь, вот из плейлиста, который вот ты добавлял себе в 2007-м в этот, как его, в свои аудиозаписи ВКонтакте, вот это вот, знаешь, и вот эти вот видео, которые называются «Парень круто зачитал рэп в тачке», и вот, вот из такого что-то вот.
0: А если бы что-то хорошее громко играло в 23:59 под окном, тебе было бы легче от этого?
1: Ну, типа, ты знаешь, мне было бы...
0: Kanye West, например.
1: Мне было бы приятнее просыпаться под Led Zeppelin, чем вот под вот это вот.
0: Ну, как будто бы Stairway to Heaven редко играет из тачек, у которых открыты окна ночью.
1: Ну, конечно. Потому что как можно под это гонзать? Типа, ты едешь на своей вот этой тачке, ты, во-первых, тачка с пробитым глушителем, во-вторых, ты тоже... И ты едешь, и у тебя там... И у тебя... Ну, как-то под нее не гонзается. Ну, короче, нет, это я не знаю. Я не знаю просто, это жесть какая-то. Но это надо просто... Ну, короче, я сказал уже все, ты тоже не добавишь.
0: Все, на паузу уходим.
3: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Новое радио.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Что произошло-то хоть вчера? Еще кроме мониторов. Ты когда дома находишься, всегда... целая россыпь событий, да. Какие-то движухи, что-то какие-то там разные ситуации.
2: Да. Поэтому... Смотри, есть две путаны. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начать?
1: Какой сложный вопрос. В 7 утра.
2: Да нет, короче, новости есть две. Одна хорошая, вторая плохая.
1: Я всегда за то, чтобы сначала плохо, а потом... Это как вот в новостях по телеку. Все там, что-то mm-hmm. там, все. А в конце, оп, в зоопарке родились панды новые. И да. ты такой, блин, какой хороший день, все здорово. И...
2: Но я все-таки начну с хорошей.
1: Ну, ладно.
2: Ну, хорошая новость, конечно, то, что сегодня последний рабочий день на этой неделе. Это основная.
3: Какая же плохая-то?
2: Это основная хорошая новость, что лучше уже не перебить. А плохая новость, сегодня уже типа как бы пятница.
1: Так.
2: Соответственно, рубрика «Пятничные анекдоты» так. должна быть. Ну, они кончились.
1: Вообще в мире кончились?
2: Да.
1: Смешные?
2: Угу.
1: Или вообще все?
2: Ну, смешные.
1: Смешные. Ну, ничего страшного. Естественным образом рубрика аннигилировалась.
2: Немножечко начинает изживать себя. Я вчера не просто по своим всем даже, но я могу, конечно, по второму кругу начинать прогонять, тем более вы уже там забыли, наверное, какие я анекдоты рассказывал, какие нет. Вчера я уже в своих источниках посмотрел все выложенные анекдоты за последние там 2 недели. Мало того, уже обратился даже к новым источникам. Там вообще ничего смешного нету. И поэтому вот я худо-бедно как-то там 1-2 анекдота наскреб, но это... Ну, даже стыдно это будет озвучивать, поэтому...
1: Ну,
2: я попытаюсь, конечно, за оставшиеся 30 минут мне выданные что-то хотя бы наскребсти, но пока что обстоит дела так, то что все плохо.
1: Ну, ты не кори себя, ничего страшного. Ну, если закончились смешные, черт возьми.
2: Смешные закончились, поэтому в какой-то момент, я думаю, по второму кругу просто начну прогонять.
1: Снизу, да, брать снизу. Есть, конечно, соблазн спросить вас, дорогие друзья, какой-то самый смешной анекдот в жизни вы слышали, но это путь в никуда.
2: Там смешные нужны, во всем дело.
1: Мы это как будто бы уже проходили, не будем, простите.
2: Там просишь людей, говоришь, скиньте анекдот, они тебе скидывают какой-то анекдот, там даже одно слово нельзя вслух произносить в эфире.
1: Да, или такие.
2: Ага, или какие-то максимально не смешные, поэтому... Ну и, конечно, тут это вот пришлось в прошлом выходе максимально раздухариться по поводу того, что происходит под окнами сейчас. А почему это актуально? Потому что лето наступило, и ты так или иначе большую часть времени проводишь с открытым окном, и, соответственно, ты все слышишь. А ночью же звуки так сильно усиливаются вообще. Вот я на 4-м этаже живу, если кто-то у подъезда разговаривает, даже полушепотом все равно слышно, прикинь. Я не знаю, как так ночью звук распространяется.
1: Ну, давайте, дорогие друзья, вот после 23.00 просто все вместе
2: завалим
1: лица, и все.
2: И все.
1: Какой будет прекрасный ничего. Мир вообще, практически стремящийся к идеальному.
2: Угу, угу. Ну, вот, кстати, тут полумера тоже присутствует, потому что я как-то рассказывал вам историю, что под окнами стоял чел, и он это, как его, общался там с другом со своим, видимо, на мотоцикле сидел, и он постоянно вот так поддавал, брум-бум-бум-бум, ну, видимо, может, чтобы
1: у него...
2: А потом
1: мотоцикл еще завел.
2: Да-да-да, чтобы у него двигатель не заглох, он поддавал все это время, ну или просто выпендривался. И вот он подумал, и полумера тогда присутствовала, я не дорассказал тогда историю, в том, что из двора он все-таки попытался на ногах выкатиться. Я думаю, а зачем ты тогда сейчас 15 минут газовал просто под подъездом, если ты в итоге из двора решил как-то дотолкаться вот так на ногах? Что это тогда было такое? Зачем ты просто типа хотел... Это знаешь, как когда... Павлин хочет самку впечатлить, он вот хвост распушивает. Ну и вообще в целом в животном мире это распространенная практика, когда там во время брачного периода это там песенку какую-то там или что-то, чтобы впечатлить самку. А вот он с другом стоял со своим и поддавал постоянно, наводит на какие-то мысли.

0: Ну вот видишь, все-таки кто-то не удержался и прислал свои любимые анекдоты в наши соцсети. Да. Алло, это Баня? Нет, это его брат Володя.
1: Класс. А вот этот про папу Карла еще почитай.
0: Про папу Карла? Так.
1: Тоже разнос.
0: Отломал папа Карла ногу Буратино и приделал колесо. И пошло-поехало.
1: Класс. Не, ну я вот обратился сейчас к нейросетям. Я вот попросил нейросеть придумать 7 анекдотов смешных с неожиданной концовкой. Вот.
0: Давай.
1: Как тебе такое?
0: А уже?
1: А, ну давай один.
0: Нет, давай.
1: Сидит рыбак на берегу, час сидит, два сидит, ничего не клюет. Вдруг из воды высовывается рыба и говорит: мужик, ты либо лови, либо фотографируй, мы уже третий день позируем. Вот такой вот.
0: А он типа что, вместо удочки под аппаратом сидел или что?
1: Я не знаю, но вот еще вот такая. Сосед купил очень умную колонку.
0: Так.
1: Через неделю встречает его друг, ну как помогает, еще как. Музыку включает, нет, погоду, говорит, нет. А что делает? Жена теперь не спорит со мной.
0: Угу. Ясно, ясно.
1: Но я попрошу его, чтобы он еще смешнее придумал. Вот такое вот про врача. Пациент говорит: доктор, мне кажется, что я невидимка. Доктор листает бумаги и говорит: следующий.
0: Ну, это более-менее неплохое.
1: Ну,
0: доктор,
1: да.
0: Меня все у нас был доктор, меня все игнорирует.
1: Следующий, да.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязовс Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
4: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Нам с тобой повезло.
14: Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motors».
0: Что, несмотря на время каникул, на то, что дети, возможно, радио уже практически не слушают, они там, не знаю, там спят еще или что-то, мы продолжаем детскую минутку на новом радио. И вот Олег прислал песню, которая связана с разблокировкой накануне Роблокса.
1: Да.
0: Да-да-да, это большое событие для молодежи.
1: Разблокировали Роблокс, да, реально, я даже зашел туда.
0: Вообще. Вот, даже, Артем даже зашел, да, я понятия не имею, что
1: смотри,
0: это
1: смотри.
0: Такое.
1: Я сейчас
0: да
1: зайду.
0: Не надо.
1: Смотри, я докажу, смотри.
0: Вот Артем, я вчера пересматривал фильм, где находится Нафилет с Александром Панкратом Черным. Представляешь, насколько мне мультипохрену. Вот.
1: Кстати, это реально, это вот он абсолютно не врет. Мы с ним ехали в Липецк, когда на поезде. Я что-то сижу...
0: Сейчас спалит меня.
1: Я что-то сижу, там Минаева что-то смотрю, там ем какие-то, еду какую-то приносят. А я что-то так голову вправо поворачиваю, смотрю, Кирилл реально советские фильмы смотрит. Причем он смотрит не целиком, он смотрит чисто пока ест 5 минуточек, и потом выключает.
0: Ты что, не, я там все досмотрел.
1: Ты досмотрел в итоге?
0: Это был фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой.
1: И он реально сидел, смотрел советские фильмы. В любой непонятной ситуация. Роблокс работает.
0: Да Роблокс-то Роблокс. Не, я рад реально. Для тех, для кого это важно. И...
1: А ты бы поиграл там.
0: Да ладно, я... Там что я буду уже отнимать место вот это вакантное?
1: Ну да.
0: У ребенка какого-нибудь.
1: Так-то да.
0: Дальше шансон про Роблокс будет. Уже знакомый нам исполнитель Илюша.
1: Да.
0: Споет...

0: А объясни вот мне, может быть, я как-то заинтересуюсь, вот в чем прикол? Вот понятно, для ребенка там все яркое, там что-то можно там поучаствовать, а вот для взрослого человека, вот Roblox, там в чем соль вообще, в чем сюжет?
1: Там что нет там? Сюжета.
0: Там нет сюжета. А что надо делать? Вот, зашел в Roblox и что? И что?
1: Гамать.
0: И гамаешь. Угу. А Бравл Старс вот что? Заходишь?
1: Бравл Старс это вообще другое.
0: Другое. А там?
1: Там, ну, тоже гамать.
0: Там тоже.
1: Ну, смотри, Roblox это типа не игра какая-то с сюжетом. Roblox это, по сути, клиент, в котором там миллиард разных игр, которые делают как там профессиональные какие-то студии, так и просто любители. И вот вышел, допустим, какой-то там сериал или что-нибудь, и по нему сразу там появилось 100 игр в Роблоксе, которые там копируют все, что в этом сериале происходит. Там, условно говоря, был вот этот сериал, игра в кальмара, так. Где испытание надо было проходить, и бам, сразу же в Роблоксе слепили игру «Игра в кальмара».
0: Это где квадратненькие, ребят? Или
1: да.
0: А Майнкрафт?
1: Нет, Майнкрафт это другое. Майнкрафт это где квадратное, но в Роблоксе тоже квадратное.
0: Тоже квадратное.
1: Ну, в Роблоксе ты можешь, тем не менее, там покупать скиншки всякое, переодеваться.
0: А это вот это Роблокс, когда я что-то проходил мимо телека, и сын моих друзей присутствовал на концерте группы «Кино».
1: Вполне возможно.
0: Концерт группы «Кино», где квадратный солист на сцене,
1: вполне
0: квадратный
1: возможно,
0: зритель.
1: Да.
0: И он просто там стоит, и все.
1: Скорее всего,
0: вот
1: это оно
0: это
1: и было.
0: Вот это прикол.
1: Ну, и плюс какие-то мемы, они там все возрождаются. Ну, и, конечно, Роблокс, он очень четко сделан в плане того, что, блин, как объяснить? Ты заходишь в какую-то комнату, и ты бесплатный контент там получаешь, а потом тебе так или иначе, чтобы свой прогресс ускорить, тебе надо там задонатить, заплатить. И тебе вот уже хочется, то есть ты вот уже на этом крючке. Ну, нету там, это в любой игре такое есть, это не только в Роблоксе. Но вот я вот как пока играл в Роблокс, мне довольно интересно было во всякие комнаты, где надо там, знаешь, там прыгать там через лавы, там всякое. Mm-hmm. Типа упал, там заново начал вот такие вот.
0: Ну, понятно. Всего этого в фильме «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой нет,
1: конечно. А Бравл Старс это типа да, скорее это как MMORPG. Это что-то я бы сравнил, наверное, знаешь, даже с какой-то, может быть, Дотой или чем-то. Ну, по смыслу. Mm-hmm. То есть там 3 на 3 вроде бы, я не помню. Или 5 на 5. Вроде бы там 3 на 3 тоже вид сверху, и команда на команду фигачится. И ты разных героев пикаешь, которые разное делают. Вот. А Майнкрафт это вообще другое.
0: А вот в фильме «Весна на Заречной улице» там тоже много разных героев.
1: Понял. А скинчики там можно покупать?
0: Вот нет! Нельзя нет. там.
1: То есть нельзя, допустим, главного героя переодеть, как тебе
0: хочется?
1: К
0: сожалению,
1: хочется.
0: Нет. Вот почему дети не любят.
1: А в Роблоксе можно.
0: А в Роблоксе можно. Теперь понимаю.
1: Конечно.
0: Почему так мало детей 7-летних смотрят фильм «Неподдающиеся».
1: Так, мне кажется, и взрослые не все смотрят.
0: Смотрите, вы смотрите. Ну, пожалуйста, вы же тоже смотрите.
1: Не поддающиеся.
0: Да. Там что? Белов, там ты что, там тоже та же самая Надежда Румянцева. Там Никулин. Там угу. Ты что вообще?
1: Все понял.
0: Не заинтересовало.
1: Там они вдвоем такие шалопаи, и к концу фильма они
0: Шалопаи!
1: Архаровцы.
0: Что?
1: Они перевоспитываются. Вначале они опаздывали на работу.
0: Они там в галантерею не ходят.
1: В бокалейный отдел ходили они, да.
0: Шалопаи.
1: Делопуты.
0: Офигеть просто. Ну ты
1: да ты не пробовал. Ты попробуй посмотреть. Очень тебе захватывающий
0: ну
1: сюжет.
0: Вот в Роблоксе зато можно вот создать игру по 1+1. И чисто на коленке. Да. И будет там Кирилл Калинин бегать, там ладно. Выполнять какие-нибудь задания.
1: А вот в фильме «Самое обаятельное и привлекательное», например. Тьфу, ладно, все.
0: И же смотрим. Калина, я с тобой написал, а Олеся Александровна. Меня пугают иногда люди, которые имя отчество пишут в своих соцсетях.
1: Чтобы подчеркнуть статусность да. уже, некий смотрите, опыт, значимость и прочее.
0: Олеся Александровна, все. Вот, Руслан поставил огонечек, не поддающийся, да? Мол, топ. Смотрит, вот два человека из всей страны.
1: Ну все.
0: Нас трое, ребят.
1: Ну все, ладно.
0: Вечером посмотрим вместе фильм.
1: Да-да-да, соберитесь где-нибудь. Вот это кинотеатр, как в американских фильмах, где на машине подъезжают. Вы там вдвоем будете. Кстати, в целом на одной машине можете ехать.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей. На покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские, австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.
14: Новое на новом.
15: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Новое Радио, суперхиты, суперновинки на базе. Сегодня четверга, пятница, никаких анекдотов нет, если вы слушали эфир с самого начала, дело в том, что они, ну, физически кончились, поэтому сегодня мы попробуем выдавить что-то из этой рубрики, обратимся к нейросетям, разные промпты поотправляем, может быть, действительно
1: она что-нибудь...
0: Да, можно,
1: правда, нейросетевую рубрику сделать, вот, хотя
0: нейросетевые анекдоты,
1: разово, да.
0: Такой спешл у нас, как будто бы необычный.
1: Она же их не берет откуда-то из архивов, она их типа реально компилирует,
0: ну, да,
1: пытается.
0: Придумывает. Но тут главное промпт какой-то, мы сегодня сейчас вместе с вами составим его, но в следующем выходе, и надеюсь, что-нибудь хотя бы там смешное, ну, получится.
1: Все, вот. Договорились. Это вот минут через 6 примерно.
0: Да.
1: Ну, кайф, погнали.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Рубрика «Пятничные нейроанекдоты». Сейчас вместе с вами составим какой-нибудь промпт, чтобы вы поняли, насколько там в сфере анекдотов перекати-поле. Вот я единственный анекдот, который за полтора часа выцегонил откуда-то. И то вам самим надо будет додумать концовку, я ее даже не могу.
2: Да, итак, традиционная наша рубрика, которая выходит впервые. Сегодня
1: Подожди, стой. Мы еще не начинаем. Я вначале расскажу анекдот единственный, который я нашел за полтора часа, потом мы составим промпт и будем уже анекдоты из нейросети. Вот единственный анекдот, который я нашел.
2: Сейчас усмешняющую подложку поставлю,
1: да, одну секундочку. Вот три парня собрались играть в римских императоров. Миша сказал, я буду Мишус. Леша сказал, я буду Лешус.
2: Так, готовимся.
1: А вот что сказала Ваня? Ты знал этот анекдот?
2: Нет, но там вначале понятно, к чему вообще все катится.
1: Уже сразу понятно.
2: Сейчас мы проржемся, подожди.
1: Подождите, так, вот. Создаю промпт для нейросети. Представь, что ты умственно отсталый комик, и тебе нужно придумать, ну давайте 7, да, 7 максимально тупых и не смешных анекдотов, чтобы когда я их расскажу в компании, все подумали, что я идиот.
2: Ждем.
1: Все, погнали, да. Ну вот такое. О, ну вот нормально.
2: Да пошла жара, поехали.
1: Да. Ну они коротенькие все. Смотри, вот про хлеб. Почему хлеб пошел в магазин? Потому что магазин был открыт.
2: Подожди,
1: ты все заруинил.
2: Настолько смешно, я мимо кнопки промахнулся.
1: Давай это тогда без отбивки, давай со следующего.
2: Давай.
1: Про стул. Сидят два стула, один говорит, я стул. Второй отвечает, ничего себе совпадение. Ну, это, кстати, нормальный был.
2: Так, давай.
1: Про
2: дальше.
1: Яблоко есть. Ну, они все короткие, так что руку держи там на кнопке. Что сказал человек, когда увидел яблоко?
2: Что?
1: О, яблоко.

0: Обычно дети такие анекдоты придумывают. Мам, я анекдот придумал, хочешь послушать?
1: Какие классные анекдоты. Идем дальше. Про рыбу.
0: Давай.
1: Плывет рыба по реке. Потом еще плывет. Потом приплыла. Конец.
2: А по темным улицам.
1: Вот такое вот. Идем дальше. Так, про холодильник. Открывает мужчина холодильник.
3: А там еда. А по темным улицам, блядь, дождь.
1: Ты половину отгадал. Там еда. Закрывает холодильник, потому что все нормально. Ну, такой, что...
0: Ладно, давай еще. Смешно, смешно.
1: Ну вот такое вот, про детектива. Детектив расследовал дело целый год. В конце выяснилось, что никакого дела не было. Он просто очень долго шел на работу.
0: Подожди, у меня кончились анекдоты, нужно еще. Давай.
4: А может быть, безумственные отсталости? Просто придумай смешные анекдоты.
1: А там я уже пробовал, там не смешные
0: не
1: прям.
0: Получается.
1: Давай еще 7 анекдотов, но нужно еще смешнее. Все, давай, давай еще 7. Ну вот.
0: Что, поехали?
1: А, да, поехали. Про поезд.
0: Давай.
1: Едет поезд. Машинист говорит: следующая остановка, следующая. Пассажиры задумались. Это все.

0: знаешь, это все равно смешнее, чем выступление некоторых стендаперов.
1: Ну да.
0: Которые замечали, замечали.
1: Да-да-да.
0: Это просто так тупо, что смешно. Вот в чем дело.
1: Вот про волка. Волк приходит в лес, а лес уже там. Волк такой: ого.
0: Ой, еще рано, подожди.
1: Волк приходит в лес, а лес уже там. И волк такой: ого.
0: Там уж...
1: А лес уже там. И волк такой: ого.
0: Там можно было заканчивать на фразе.

0: Не отвлекайся.
1: Так, подожди. Давай, мы про умственно отсталых попробовали. Нужно кто-то еще смешнее. А теперь представь, что ты... Ну вот кто смешной? Что ты...
2: Азамат Мусагалиев.
1: Ну...
2: Ладно, Луи Си Кей.
1: Ну, давай хотя бы... Давай, Геннадий Ветров. Геннадий...
2: Настолько смешной.
1: Ну да, Геннадий давай. Ветров. И придумай еще 5 анекдотов, которые я могу рассказать своему бате, и он будет смеяться сильно. Будет смеяться прямо сильно. Все. 5 анекдотов. Про рыбалку. Я даже не буду заранее читать. Сразу же погнали. Батя говорит сыну: слушай, если на рыбалке ничего не поймаешь, не расстраивайся. А что тогда делать? Держи палку, делай вид, что борешься с гигантским сомом. Люди любят драму. Ну вот батя над такими смеются.
2: Батя, напишите, вы заржали?
1: Да он там, наверное, они вообще такие, прикинь.
2: Он аж из толчка вышел.
1: Прикинь, драму реально любят. Про соседей.
2: Давай.
1: Наш сосед настоящий мастер на все руки. Правда? Что он умеет? Кричать на всех балконы и считать, что это полезный совет. Нет, давай вернемся к прошлому анекдоту. Ну, это давай на песню.
2: На песню, все, устал? Да.
1: Нет, ладно, давай бонусные анекдоты. Нужны бонусные. Так, представь, что ты вообще больной человек. Больной, я так и пишу, больной человек без мозгов. И тебе нужно придумать 5 анекдотов, которые вообще для тупых. Для тупых. Все, я отправляем, ладно. Думает.
2: Ну что?
1: Еще думает.
2: Что думает?
1: Так, это должно быть совсем без смысла, максимально тупо, чтобы люди понимали, что это катастрофически плохая шутка. Ну вот такое. Да, они уже были такие, он просто прошлое переписал. Короче, ничего интересного. Ну вот про кота есть, допустим, хороший. Кот прыгнул на стол, а дальше кот сидит.
2: Все, спасибо.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, нужно придумать какую-то тему, но... Да. Давай для этого по праздникам пробежимся.
2: Да, я, кстати, тоже сейчас открыл эту вкладку, как ты узнал. Я думал, а почему бы вообще не обсудить праздники?
1: Давай. В юмористическом ключе или в обычном?
2: Давай попробуем в юмористическом, но что-то мне подсказывает, что не получится.
1: Почему? Попробуем.
2: Итак, сегодня день женского счастья.
1: День женского счастья. А, это, ну, получается, 8 марта сегодня, что ли?
2: Получается, да.
1: Подожди, женское счастье это что?
2: Толщиной в запястье.
1: Это когда, во-первых, женское счастье? Когда? Она, когда порошок всегда дома есть.
2: Я стиральный. Думаю, ну ты скажешь, дом полная чаша, не, муж, ну, любимый,
1: когда,
2: ребенок там.
1: Когда, допустим, вот стиралка отжимает нормально. Потом, когда...
2: Когда плита чистая. Да?
1: Ну, когда чистая плита, да,
2: просто
1: обязательно.
2: Просто несчастье женское.
1: Потом, когда муж вот помог пододеяльник в пододеяло запихать.
2: Да, согласен.
1: Потом женское счастье это когда? Ну, когда вот, когда... Допустим, вот муж ей сказал, что у нее там, что она выглядит нормально.
2: Да, или муж дал карточку свою, например.
1: Но и это
2: говорит,
1: уже
2: купи все, что хочешь.
1: Это называется день рождения. Так, ладно, нас отменят. Идем дальше.
2: Ладно, Всемирный день ягуара сегодня.
1: А неукротимой страсти почему ты пропустил?
2: Что-то я пропустил, какая-то фигня это.
1: Всемирный день неукротимой
2: страсти.
1: Ну, это вот искра буря безумия.
2: Надо смешно же прокомментировать.
1: Ну, вот если есть день неукротимой страсти, почему тогда нет необобримой страсти?
2: Типа крот-бобр.
1: Ну да.
2: Пойдет. Все, записываем туда.
1: Да.
2: Всемирный день ягуара.
1: А знаешь,
2: Всемирный день блейзера, когда?
1: Еще можно дожать, еще можно дожать.
2: А еще?
1: Конечно.
2: Рано перешел. Давай.
1: Кто, знаешь, кто никогда не отмечает день неукротимой страсти?
2: Интересно, кто?
1: Ну, Барри Алибасов.
2: Ладно.
1: Ну, вот такая.
2: Ну, это что за хохмач
1: да.
2: здесь? Так, что дальше?
1: А если есть день неукротимой страсти? Если тогда день неукушимой страсти?
2: Mm-hmm.
1: Или неукносимой страсти? Ну, а вот, допустим, если бы это было бы в «Симпсонах», это был бы день неукротимой красти.
2: Да все уж.
1: Да все уже, ладно, да. Ну, Всемирный день ягуара, Кирилл уже пошутил, да.
2: Так, день Жака Ива Кусто. Кстати, только не будем шутить над фамилией, это уже низко.
1: Да-да-да, не будем опускаться так глубоко. Ну, это глубокая шутка.
2: Не будем так погружаться сильно, да, в эту тему.
1: По поводу ягуара, кстати, есть анекдот. Я вчера его хотел почти сохранить, но не сохранил.
2: Всемирный день ягуара Креда.
1: Ягуара Креда. Ну да. Ну там, короче, я не помню, какой анекдот, но там суть в том, что была, короче, мужик говорит, вот, у меня, значит, новости хорошие, избавился от этой жены наконец-то, купил ей, значит, тачку. Ну, и она, короче, это там разогналась, там не вписалась в поворот. Тачка в это, ну, хотя бы это Мегера теперь тоже. Он говорит, ого, а какую ты тачку купил? Он говорит, ну, вот, допустим, купи такую вот. Я не помню, купи такую вот тачку. Он говорит, через неделю встречается, ну и что у тебя там? Да, говорит, представляешь, она вот так же разогналась, поворот не вписалась, тачка в дребезге, жена осталась. Он говорит, ну, попробуй тогда вот эту тачку. Через неделю встречается, он говорит, да та же самая ситуация. Говорит, купил я вот это Бентли, она 200, разогналась, опять в поворот. Не вписалась тачка в дребезги, а жена все равно осталась. Он говорит, ну попробуй тогда ягуар. Через неделю встречается. Он говорит, ну и как ягуар? Он говорит, ты знаешь, вообще нормально. Он ее прям в гараже сразу и...
2: Понятно. Так, пока потанцуем немножко и скоро тема дня.
1: Ой, сегодня день еще поиска новой звезды. Какие звезды, какие...

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну что, тема дня есть.
2: Есть, все, я уже не могу держать паузу.
1: Тема дня у нас в соцсетях. Кирилл, зачитайте, пожалуйста.
2: С большим удовольствием. Но, видимо, что-то посвящено женщинам сегодня.
1: Ну, а что, почему нет, надо...
2: Судя по фразе «Привет, женщины» первой. «Привет, женщины». В какой ситуации можно это сказать? Когда в баню зашел?
1: Когда, да, здравствуйте, девочки. Ну, «Привет, женщины», когда, допустим, приходишь в какую-то компанию, где...
2: Пенсионный фонд.
1: Или где, допустим, приходишь к своим друзьям, вы собрались куда-то пойти на шашлыки, так. А они все кинули тебя и не пошли. И ты приходишь, говоришь, привет, женщины. Привет. Потому что поступили по-бабски.
2: Привет, женщины и мужчины. Ну что, сегодня вообще прекрасный день такой хороший. А все почему? Потому что, ну, конечно, сегодня же четверг, пятница завтра. Уже никуда не надо. Можно спать, дрыхнуть, вообще сколько хочется. Но поговорим сегодня о важном. Сегодня день женского счастья. Так вот, что для вас это женское счастье? Ну, типа, если вы мужчина, напишите, что, по вашему мнению, это. А если вы женщина, напишите, что, по вашему мнению, это. Какие деньги, может, или там, ну, типа, деньги какие-то там. Погнали, короче. Вот такая вдумчивая тема, которую Артем формулировал 8 минут.
1: Да.
2: Может, деньги там, или деньги там, может, не знаю, если мужчина, напишите это. Если вы женщина, напишите, что это.
1: Ну, такая тема сегодня серьезная, конечно. Я бы даже сказал, постулатная. Есть о чем поговорить, есть о чем помечтать, подумать, поразмышлять, даже пофилософствовать, если хотите.
2: Вот что если, для вас женское счастье? Если бы ты был женщиной, ну, гипотетически, да. Родился бы вот с женщиной.
1: Да.
2: Женщиной-рэпером.
1: Да.
2: Бородатой.
1: Да-да-да.
2: Ты вот что вот? О чем мечтал в
1: ну,
2: жизни?
1: Типа деньги какие-то.
2: Ну, деньги, какие-то деньги.
1: Да, да. Какие-то деньги. Но если вот я, допустим, родился бы женщиной-рэпером, так. Ну, во-первых, я бы не стал рэп читать, потому что, ну, женский рэп, это что ж тут.
2: Ты бы в стендап пошел.
1: Я бы, да, наверное, пошел в стендап. Или пошел бы, допустим, поехал бы куда-нибудь, ну, типа, начал бы там. Ну, короче, деньги, да. Деньги какие-то.
2: Деньги, все понятно.
1: Все в деньги упирается.
2: Ну, вот напишите вы,
1: девчонки. Нет, ну, вообще, конечно, это счастье, во-первых, женское, это чтобы, во-первых, близкие были, да, это семья, это чтобы детки, это чтобы детки и бабки за внучки.
2: И огромная кучища
1: видишь,
2: денег.
1: Опять бабки, мы все, да, равно, все равно к бабкам, да.
2: Понятно. Ну вот, сейчас на паузу уйдем, а вы уж,
1: а
2: пожалуйста,
1: вы напишите,
2: давайте,
1: да, женское счастье.
2: Там.
1: Ну только давайте без вот этого, вот был бы милый рядом, это вот, как вы любите говорить, шутки за 300,
2: да,
1: от слова
2: напишите,
1: совсем.
2: Да, что для вас счастье и почему именно деньги?
1: Да,
2: вот,
1: почему
2: объясните.
1: Именно деньги? Потому что на деньги можно все купить. Вот, Кирилл, сколько ты стоишь?
2: Я? А сколько у тебя есть?
1: 158 рублей. Ну, это две сосиски.
2: По рукам.
1: Ну, все.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: Еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: сегодня?
1: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
0: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
3: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Канат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Канат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Канат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
13: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
14: Сейчас, погоди, да. Разобрался тут в теме. Но меня тоже что-то сильно волнует. Тополиный пух, что-то сильно в этом году его до хрена почему-то. Очень-очень-очень. Думаю, почему вот именно тополя? Ну, почему тополя? Почитал статью, говорит, тополя это вот не липы, не березы, а тополя самые-самые.
15: Быстрорастущие.
14: Быстрорастущие, во-первых, неприхотливые. Написано, что просто сучок в землю втыкаешь, через 5 лет уже торчит. Уже торчит и растет спокойненько. Но самый прикол, что тополя...
15: Я так родился.
14: Я тоже, кстати говоря, тополя чудовищную имеют способность обрабатывать...
15: кислородом?
14: Вот, во-первых, они насыщают воздух кислородом, и они всасывают в себя вот это все говно, которое в городе, вот в воздухе витает. Типа написано, что за теплый сезон тополь может принять в себя... Примерно 30 килограммов сажи или 180 килограммов углекислого газа.
15: Бедная тополя.
14: Нифига себе, 2 центнера углекислого газа, один только тополь. Поэтому уж придется нам с вами потерпеть
15: тополя. Зато сейчас почихаем, зато потом не будем сажей дышать зимой. Зимой же миллион сажи вообще. Всегда одна сажа зимой.
14: Зимой миллион сажи.
15: Сажа, да.
14: Сажа. Бордич.
15: Да-да-да.
14: Такая есть актриса.
15: Сажа белый.
14: Да. Сажа белый госбаз.
15: Госбаз.
14: Пчела. Пчела и вил.
15: От вил там.
14: Вил.
15: Вил и вики. Давай это как его. Звонки.
14: Давай, конечно.
15: У нас сегодня важная тема. Что такое женское счастье? Вот такая вот сегодня высокая тема. Давайте обсуждать. Сегодня день женского счастья. Поздравляем всех счастливых женщин. Они счастливые женщины. Ну, мы вас не поздравляем, получается.
14: Потому что надо было быть счастливыми, чтобы
15: вам что, кто мешает быть счастливой?
14: Ну ладно, всех девчонок поздравляем. У всех так или иначе есть счастье в жизни?
15: Вот знаешь, что на самом деле
14: кто-то
15: счастье?
14: Кто-то находит его в работе, например. Вот кто-то находит его там в хобби.
15: Если вот важно. ты хочешь, конечно, мое мнение спросить, вот с высоты
14: очень
15: моих...
14: хочу. Какое твое мнение?
15: С высоты моих прожитых годов, с высоты моего опыта невероятного, я вот готов поделиться с вами мудростью,
14: мнение.
15: Которой
14: давай,
15: я пришел.
14: Сейчас
15: вот
14: будет база какая-то.
15: Счастье. Давай. Вот многие говорят, что счастье это там... чтобы все здоровы были, там близкие, там были какие-то деньги, барыши и так далее. Самое главное счастье в жизни – это быть в гармонии с самим собой. Потому что если ты сам себя не устраиваешь, тогда ты просто не можешь быть счастливым по определению. Если у тебя даже будут деньги, если у тебя будут все здоровы, близкие, если у тебя будет все, о чем ты мечтал, но ты сам собой недоволен, никакого счастья у тебя не будет. Поэтому первое, что нужно сделать, как в самолете, надеть маску сначала себе, а потом всем остальным.
14: Ну как сказал? Ну я не могу. Ну как сказал?
15: Ну конечно.
14: Погнали.
15: Давай.
14: Так, 8495-232-1632. Девчонки, звоните. Хотим с вами поговорить на эту тему.
15: Ага, женское счастье.
14: А потом послушаем Татьяну Овсиенко. Что ж делать-то? Надо ассоциируется впрямую это словосочетание с той самой песней.
15: Да. Это она пела?
14: Ну да, да, женское счастье.
15: Все так.
14: Был бы милый рядом там такие были слова. Здравствуйте, алло.
15: Алло, алло, привет.
14: Алло, алло.
15: Привет, привет, привет.
1: Это что, новое радио?
15: Да, это мы, как тебя зовут?
14: Ты попал на радио, поздравляем.
1: Спасибо, Роман меня зовут.
15: Роман, Роман, есть у тебя женщина?
1: У меня есть.
15: Что, по твоему мнению, делает вот ее счастливой?
1: Ой, ей больше всего нравится одеваться.
15: Одеваться. А тебе нравится, когда она раздевается, да?
1: А мне больше нравится, когда она раздевается.
15: Ага.
1: Но иногда ей тоже нравится раздеваться.
14: Ага. Так, ну и в чем это проявляется? Она постоянно зависает на этих сайтах с одеждой? И нам по маркетплейсу?
1: Ну да, у нее мечта безлимитная карточка.
15: Угу.
1: Когда же она у меня уже появится?
15: Ты движешься к этой мечте? Движешься, чтобы осуществить ее эту мечту?
1: Ну, вообще у нее карточка есть моя, да, но она, правда, лимитная.
15: Ну, сильно лимитная, где-то 1040 в месяц может рассчитывать, но не больше.
1: Да не, я думаю, побольше.
14: Молодец, ты какой хороший
15: вот
14: супруг.
15: Уже получается. А что для тебя счастье? Давай тогда так.
1: А для меня, ну, вот без вранья.
15: Чтобы голову не мотали с утра, вот это вот счастье. И, для, и нормально,
1: это
15: да?
1: Само собой. Чисто мужское, да, да. Чтобы не трогали, лишних вопросов не задавали. Но для этого нужно, чтобы карточка стремилась к безлимиту. Тогда. Вот оно пропорционально. Это
15: короче, видишь, и у вас, и у тебя, и у нее примерно счастье сводится к безлимитной карточке.
14: Нет, погоди, ты что-то хотел от души сказать искренне?
15: Да.
14: Что-то? Артем тебя перебил.
15: Извини.
14: Скажи.
1: Ну, на самом деле, для мужчины же ведь реализация – это одно из самых важных.
15: Да.
1: И я считаю, что многие мужики мечтают о том, чтобы он мог и имел возможность позволить своей женщине подарить эту безлимитную карту.
15: Угу.
1: Или, по крайней мере, дать во временное пользование,
15: угу.
1: пока она, как говорится, умеет ее ценить.
14: У тебя получается в этом вопросе продвинуться?
1: Ну, не всегда, ну, не всегда.
14: Не всегда.
1: Иногда хочется, чтобы тебя больше за это ценили, то есть тебя где-то, кажется, в моменте тебя немножко там... Блин, да ладно, за это можно было бы быть и поблагодарнее, ну...
15: Да-да-да. А у женщины, они так всегда на подарки реагируют, заметили, да? Мужику вот что-нибудь подарили, блин, я не знаю, крышку от пива, и он такой... И мужик реально в шоке всегда, он радуется любому подарку, как собака, которой вот кинули мячик, она также радуется. А женщине подарил айфон, и ты ждешь от нее какого какого-то, типа, невероятного благодарства. Она такая, спасибо. И типа, и все.
1: Ну,
15: и
1: да, да, да, да.
15: И
1: да
15: как-то...
1: У меня есть, кстати, такая особенность. Я не люблю, кстати, вот именно на праздники приурочивать,
15: ага.
1: да, то есть там день рождения там или Новый год. У меня вот есть, я еду сегодня, у меня классное настроение,
15: ага.
1: там все хорошо. Я звоню там.
15: Не купец, Регин, звонишь и спрашиваешь, да, тебе пойдем. Круассан с чем взять? С шоколадом или с курагой?
1: Да, да, да.
15: И все.
1: Да, или свист.
15: Ладно,
1: да.
15: брат, спасибо,
14: ну, дай
15: за звонок.
14: Чтобы.
15: Заметил, кстати,
14: спасибо.
15: Вот, чтобы женщина была счастливой, сколько должно всяких переменных сработать. А чтобы мужик был счастливый, надо, чтобы просто никто не трогал его, реально. Чтобы вот, как будто мужику для счастья не надо ничего, вот в буквальном смысле. Просто, чтобы отвалили все и мозги не делали.
14: И комп новый.
15: А женщине это, то, сё, пятое,
14: ну,
15: вот
14: привет.
15: Это миллион всего, алло.
1: Да, привет.
14: Не мужики опять. Сегодня говорим про женское счастье.
15: Да.
14: Все мужики как мотыльки на фонарь. Как тебя зовут? Откуда ты?
2: Дима, город Орел.
14: Дима, Дима. Орел. Хорошо. Ну что, Димарик,
15: для тебя женское счастье это что?
2: Вот я на примере. Вчера, значит, среда. Уставшая жена с работы в 8 часов вечера. Грустная. Вот прям вот улыбки нет на лице. А я приехал пораньше. Показчик. Срочек. И смотрю...
15: Нормально посидел без нее, и потом она пришла и испортила тебе все настроение. Вот это ты хотел сказать? Нет,
2: бокальчик есть. Я в завязке.
14: Ну и что, бокальчик ей, и она что?
2: Она заулыбалась.
15: Заулыбалась, ну конечно.
2: Да. Ощущение, что вот для нее что-то сделали, что она вот... такая, понимаете?
15: Она улыбнулась, вот, сказала, спасибо тебе, конечно, мы в общаге живем уже 15-й год, может, как-то сменим жилищные условия, я хожу в картофельном мешке, спасибо тебе за этот бокальчик большое.
2: Да, ну, собственно, поэтому и подпаиваю, чтобы таких вопросов
14: не было. Да. И какой итог? Женщине важно внимание и счастье по-своему для нее, это чтобы вторая половинка проявляла к ней внимание. Смотри, даже маленькая. Ей бокальчик, и все.
15: И пошел в комп играть просто.
14: А у нее глазки сразу загорелись, ей уже ничего и не нужно. Конечно. Нифига она у тебя работает до 8 вечера, а ты уже дома тусуешь в это время, понятно. Ну все.
2: Вот так.
15: Ладно, давай, брат, пока. Давай.
14: Не знаю, ты говоришь там, что-то женщине не рад. Я всегда в моей жизни, все, кому я не дарил что-то, всегда была хорошая реакция.
15: Ну, хорошая, но все равно недостаточно, на которую ты рассчитывал в любом случае.
14: Нет, нормально.
15: Ну, какая?
14: Ну, не знаю, это вот так.
15: Ну, и это через минуту проходило. А мужику подари, там, я не знаю, носовой платок, и он месяц потом ходит, радуется. Ты чего?
14: На паузу.
15: Да, давай.
10: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: новом формате. 18+.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое

0: Мой путь – это дорога домой.
1: Слетай,
0: новое радио.
1: Слетай, прости, что так вышло, блин.
2: Radio.ru.
3: Хиты, вызывающие привыкание. Новое радио.

0: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: пожаловаться, икей поплакаться, икей побомбить опять, потому что я каждый раз сажусь за ком в 9 утра и понимаю, что мне буквально нечего ставить. Все, что как-то отражает какой-то вайб, как-то хочется раскачать, не осталось песен.
1: Вот. Как? А песня группы «Винтаж» «Малахит»?
0: Только это если.
1: Но она уже была, ты не можешь.
0: Ну вот я, допустим, ставлю какой-то рэп иногда и... Благодаря там новым поправкам, которые вышли, у меня не осталось песен. У меня буквально осталось там две песни Кани, одна песня Тупака, никаких песен Snoop Dogg, никаких песен. Короче, ничего не осталось. Я хочу поставить какой-нибудь крутой олдовый рэп, а я не могу, потому что я...
1: Ну правильно, потому что нравится песня, слушай дома.
0: Ну, так я
1: так меня учили, когда я на радио пришел.
0: Я так и делаю теперь. Я прихожу домой, там слушаю Cash Rules, Everything Around Me, Cream, Get the Money.
1: Ну, это совсем расслабились, я... нынешний радиоведущий на новом радио. Был реально свод правил.
0: А вам
1: вот
0: не могу.
1: Вот. И там на первом месте стояло запрещено ставить, менять местами песни, и в скобках было написано вот эта фраза.
0: Cash Rules, Everything Around Me?
1: Нет, нравится, слушай дома.
0: А, да?
1: Угу.
0: Ну, так, а чё вот? Ну, и как бы и получается, что, смотрите, вот я ставлю там две какие-то песни Канье, и все, и по очереди мы их мотаем туда-сюда. Потом что я могу еще поставить? Да вообще, ну, нечего. Ну, типа, и все. Что-то кочевое хочется поставить, но нету, все. Нету песен.
1: Слава богу, есть.
0: Кириллу да. Так повезло, по нему не так сильно ударило это.
1: Да, Митяева и не было никогда на радио.
0: Ну, по рок-музыке вообще не ударило почти.
1: Да, кстати, рокеры в этом плане молодцы. Они как-то вот просто поют про тлен и безысходность и то, что нет в жизни смысла, но не переходят за грань.
0: Ты понимаешь, почему они не переходят за грань? Потому что в рок-песне, ну, в целом, мне кажется, ну, смотри... Мне кажется, раз 8 слов меньше, чем в рэп-песне. Потому что рэп-трек это что? Это 16, 2, а то и 3 куплета по 16 строчек. В каждой строчке там по 8 слов, по 10 слов. То есть это уже получается плюс припев, как правило, это еще 8 строчек. А рок-трек это что? 2 куплета по 4 строчки и припев 4 строчки.
1: Да, это потому что вы, рэперы, не умеете петь, поэтому вы руливаете как хотите.
0: Приходится, да, приходится брать словами.
1: Медведь на ухо наступил, давайте.
0: Количеством слов приходится брать. Из-за этого я бы посмотрел на рокеров, если бы вам пришлось 3 куплета по 16 строчек плюс припев. Там нет-нет, и вы бы начали петь про то, что...
1: А нам боженька дал голос просто замечательный.
0: Да там, я говорю, там нет-нет...
1: Не нам, а им.
0: Там нет-нет, и вы бы, и рокеры бы начали петь про то, что поют рэперы, потому что не осталось бы слов просто. Просто-напросто. Пришлось бы какие-то другие уже темы искать.
1: Да сколько тем? Ну, любовь, дружба. Все.
0: Блин, про любовь ни разу песни не слышал, кстати.
1: Нет, они вот все вот про свою вот эту какую-то гадость.
0: А что, реально про любовь есть песни?
1: Ну, какие-то есть, да.
0: Я что-то... Как-то я не слышал, не сталкивался. Песни про любовь, подожди, не может такого быть. А, ну да, кстати, точно. «Нежный ум» же «Триада». Она же прям про любовь.
1: Я, честно говоря, говорю про любовь. Мне задрали песни про любовь. И вот эта тематика.
0: А про тебя?
1: Одна и та же. Про красивые слова. Ну, куча есть других про каких-то знакомые. Тем. Ну, это что-то на эту любовь-то сели все и едут. Ну, куча. Я не знаю, там... Куча бытовых каких-то штук.
0: Ну, да. Ну,
1: сходил я тоже... в магазин, кассирша,
0: ты понимаешь,
1: обсчитал.
0: Любовь — это тоже быт.
1: Да?
0: Ну, конечно. Любовь — это быт, бытовуха. Любовь — это быт, и быт — это то, что разрушает любовь.
1: Господи.
0: Извините. Но у меня сегодня, видишь, философское настроение. Такую тему обсуждаем. Женское счастье.

0: на новом радио.
1: Наша постоянная рубрика 1 плюс 1 News. Пробежимся по быстроляну, по новостям, а там уже найдем чем заняться. Смотрите, новости сейчас. У меня интернет включился. Так.

0: Ого, какие следы оплавления остались на стене.
1: Я тебе говорю, то есть, по сути, надо, оказывается, реально вырубать, потому что, ну вот, молния ударила, и все, и комп у тебя рипнулся, и до свидания.
0: Может быть, надо какие-то эти фильтры втыкать?
1: Для воды?
0: Ну, которые от перепадов напряжения защищают.
1: По интернет-кабелю. То есть там вообще оно такое не должно было произойти.
0: Фильтр, который защищает от ударов молнии по интернет-кабелю, тогда нужно купить.
1: Я вот сегодня, наверное, съезжу на Садовод, спрошу, у них есть такое?
0: Да, нет, на Горбушке. Если заморачиваться так о каждой опасности думать, это же может с ума сойти.
1: Это правда. Вот еще опасность. Идеальное количество пуков для здорового человека выяснили ученые.
0: Спасибо, ученые, за ваш труд нелегкий.
1: Конечно, они считали. А представляешь, они сидели вот в этой вонючей комнате, судя по всему, осваивали там бюджет.
0: Это ж нелегко быть ученым, извини меня, конечно.
1: Они такие, что вы делаете? Они такие, сидим, пердим.
0: Ну так какое идеальное это?
1: При полностью здоровом организме человек должен делать это 5 раз в день. Подождите, не в час, в день.
0: Здоровый человек.
1: Я здоровый, вон, смотри какой. Если на протяжении нескольких недель это количество меньше или больше, то стоит обратиться к специалистам. Как может быть меньше?
0: Даже взорваться же можно.
1: Ну, конечно. В среднем мужчины, значит...
0: Да, кто, кстати, выигрывает в этой эстафете, интересно?
1: Надо было после этого поставить песню «Зиверт Газ», но она уже была. В среднем мужчины выпускают газ чаще 5,2 раза против 4,8 у девушек.
0: 5,2 и 4.
1: То есть примерно одинаково, но чуть-чуть побольше. Самый низкий показатель у людей от 14 до 25 лет, а пик газовой активности приходится...
0: Газовая активность.
1: Да-да-да, на 26-45 лет. То есть ты вот...
0: В группе риска, да, сейчас?
1: Я тебе говорю, они как это вообще проверяли, изучали вот этот вопрос? Они реально подходили к людям каким-то или... Ну, закрывали их в комнате, они там сидели, горох ели,
0: да, закрывали в комнате без гороха просто.
1: Просто?
0: И все ждали. И потом они такие с планшетами, все в этих... В халатах. Не знаю, они стоят, и он так... Они, все зафиксировали.
1: А они зажигалку подносили?
0: Конечно. Ты бы удержался.
1: Ну, конечно, нет. Наибольшее количество происходит с 6 до 10 вечера. К этому времени организм переваривает больше всего пищи и клетчатки. Так что вот, ребята, ну, типа 5 раз в день это, ну, база. Не так много. Кирилл, дай кулачок.
0: Сейчас я второй раз не куплюсь. Второй раз за утро.
1: Да.
0: Нет, смотри. Было еще дерни за чеку вот это вот. За палец.
1: Да. Такая новость, короче. Легендарный ведущий Топ Гир Джереми Кларксон запустил Only Farmers. Это как типа... Ну, известная вам вот эта площадка. Только там ты, короче... Ну, он подумал, как можно монетизировать деревенский вайб. И вот есть как монетизировать свой голый вайб. А вот он захотел деревенский вайб и создал Only Farmers. Это соцсеть для фермеров, в которой любой хозяин угодий может публиковать контент о своей жизни и открывать двери для гостей. Мастер-классы, ночевки, дегустации, прогулки по полям. Все это может забронировано быть в сервисе.
0: А Джереми Кларксон ушел, когда из Топ Гира, он завел себе ферму и об этом снимается реалити-шоу. И говорят, что очень сильно популярное, да, потому что он нашел себя вообще в фермерстве.
1: Ну, блин, прикольно. Ну, это, знаешь, это когда ты фарминг-симулятор играл, вот ты потом такой, нет, я хочу реально. А там же я как-то скачал себе вот этот фарминг-симулятор. Там ты не просто что-то, вот как в «Счастливом фермере» ВКонтакте, посадил морковку и этим же кликом мышки ее собрал, нифига. Ты там реально покупаешь технику, вот эту вот, а там техника вся фермерская есть. И ты реально, вот у тебя геймплей в чем состоит. Я не понял прикол, видимо, это надо быть реально фермером, чтобы понять. Ну, ты типа садишься в трактор, и вот едешь поле, вспахиваешь там 20 минут.
0: Ну, класс.
1: Потом ты этот трактор завозишь там вот так вот аккуратно, едешь, завозишь его в этот там в гараж, пересаживаешься на какой-нибудь там культиватор, едешь на этом культиваторе обратно на поле, вспахиваешь, опять там засаживаешь семенами, потом поливаешь иногда, потом собираешь урожай, продаешь его. И вот я сейчас это описал за 2 минуты, но там это происходит 2.5 часа.
0: Уже скучно стало.
1: Так я тебе говорю, там прям полностью симулятор фермера, насколько это возможно, до мельчайших деталей вообще. Так что вот, пожалуйста. Такая новость. Опять, значит, возвращаемся к новости, которая была. У зумеров массово синдром раздраженного кишечника.

0: кишечника стремительно молодеет и встречается все чаще. Что называется в народе медвежья болезнь.
1: Это стресса, когда... потому что много в жизни молодежи.
0: Как раз из-за стресса. Чаще всего с проблемой сталкиваются люди 20-30 лет. Боли в животе, спазмы, дискомфорт и прочие прелести стали обычным фоном для офисной молодежи. Все из-за хронического стресса, тревожности, литров кофе, которые все пьют, и особого напряжения нервной системы. Ну, кстати, это довольно серьезная проблема, потому что стресс часто этим сопровождается. Вот у меня, когда был пик моей депрессии и панических атак, но я буквально реально знал, где все бесплатные туалеты в городе. То есть ты выстраивал свою поездку там до работы или докуда-то с примерным предположением, так, вот если я там могу выскочить, и потом там, ну и вот так вот ты ехал, типа, докуда угодно. А там, типа, знаешь, предпосылок нет никаких. Не так, когда ты отравился, то есть ты издалека начинаешь чувствовать. Там...
1: Это просто идешь и...
0: Да. Да. Там, типа, нет такого, что ты как... Ну, новость, что мы уже рассказали, Roblox разблокировали в России. Так что школьники открывают детское шампанское, написано здесь в новости. Такая еще...
1: Да все уж хорош.
0: Что, все?
1: 7 минут, да, уже. Все понятно. Самая главная новость была, сколько раз в среднем для здорового человека норма.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, 5 это мало же.
1: От 5. Давайте подытожим.
0: Ну, мы пока тут сидели, я уже план перевыполнил. Да ладно, я шучу. Так, уходим на паузу тогда. Ага, спасибо. Спасибо.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал Профиль М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
11: 20-66-66. Новое
12: радио.
13: Новое радио.

0: и Райтраум.
1: Хорошую песню поставил, молодец.
2: Спасибо.
1: Замечательно.
2: Я вот вначале поизгалялся, что попереводил песни зарубежных рэперов и понял, что теперь их просто-напросто нельзя ставить в эфире. Ну, понятное дело, там Тупак вряд ли будет читать о чем-нибудь там, о чем-нибудь, о том, что... Ну, можно было бы слушать. И я вот тут попытался пофантазировать, а что, если бы Тупак все-таки читал что-то, что можно было бы ставить вот в эфире? Как я бы хотел, чтобы это было, чтобы вот Тупак вот так вот наваливал жестко.
3: И травка зеленеет, солнышко блестит, все хорошо.
2: Ну
3: вообще.
2: Да.
3: В жизни есть смысл, все нормально.
2: И я вот пофантазировал, что было бы, если бы вот я, допустим, перевел какой-нибудь текст Тупака, а там вот было бы вот так вот. Кирилл, тоже включайся. Сейчас я текст закрыл случайно. Так, вот, сейчас сначала начнем. Я закрыл текст, ну, не кричите.

0: Ну вот же, Тупак, можно же было нормально. В чем проблема?
1: Представили нам твои песни, конечно, на радио.
0: Или вот это вот, допустим. Вот эту я хотя бы чуть-чуть порепетировал за эфиром. Это нет, это сейчас просто в голову пришло.
2: Так мне кажется, мы сможем вообще пофристайлить даже, как могла бы, даже без текста. Ну, ты же профессионал.
0: Ну да, но что-то сегодня не фристайлится.
2: Давай, включай сейчас.
0: Или вот, допустим, вот так вот, смотри.
2: Я готов фристайлить, давай.
0: Давай, ты фристайль тогда.
2: Просто про что-то хорошее, правильно?
0: Я по тексту пойду.
2: Давай. Кто

0: вот легли пораньше, чтобы утром выспаться. Да. Вот, проснулись с женой в выходной, поехали в Сергиев Посад. Я завел свой старый Volkswagen Passat.
1: Ну, нет, ну пожалуйста. Только не это.

0: Да-да-да, все, да, спасибо.
1: И вышел из Volkswagen
0: Passat. Это добрая песня, это добрая. Там нет, там не может быть такого.
1: Захотелось Passat, поехал в автосалон, купил.
0: А, все, тогда ладно.
1: А ты про что подумал?
0: Ну, я, да, захотелось Focus, поехал в автосалон.
1: Да.
0: А сейчас это, мне попадается постоянно в рилсах этот фокусник индийский.
1: Ой, я так кайфую от него, наконец-то ты тоже подсел. Принц. Вы не видели? Там чувак показывает какие-то фокусы такие, ну, слабенькие, откровенные, в Индии.
0: И иной раз даже просто видео склеивает, типа, как что-то появляется.
1: Как, типа, исчезает человек, а там видно, что склейка. Но в конце вот эта его фирменная заставка. Принц.
0: Ты что, Олег, не видел? Так он в ТикТоке сидит, он в рилсах не сидит. Я слышал историю, что какой-то чел в рилсах, короче, переснял по приколу,
1: пародию на этого принца.
0: Пародию на этого принца, он его даже взял в соавторство, и он залил это в ТикТок и выяснил, что в ТикТоке вообще никто не понимает, кто такой принц. Потому что ТикТок — это отдельная сфера. Там у них там черемша, вот это вот ни спеша, ни шиша, у них там уже нет, Олег, сколько, уже неделю над этим там не смеются. Две недели.
1: Так ты включи ему микрофон.
0: Ничего подобного, я тебе говорю. Я вчера вышел из...
2: У нас новый мем рождается.
0: Какой?
2: Дом Дидрак, дидом, димдоманок.
0: Подожди, ты говоришь, в ТикТоке над этим не смеются уже две недели. Я вчера выходил из лифта, я тебе клянусь. Выходят, типа, девочки, ну, лет 8.
2: Так.
3: Принц.
0: Выходят девочки лет 8, ну, гуляют просто с велосипедами.
2: Да-да.
0: И они такие, ну что, пойдем на площадку, не спеша, не шаша, не... Они до сих пор...
2: Но это уже остатки доходят.
0: Ну, зато они в ТикТоке не знают, кто такой принц.
1: Олег, ты что, не видел?
2: Нет,
1: ну,
2: не
1: все,
2: видел.
1: У тебя вообще, все впереди, дай еще заставочку разочек послушаем.
0: Сейчас.
1: Давай.
3: Принц.
2: Ну, забавно.
0: Ржака.

Я начинаю переживать. Мы с Кириллом тут вдвоем сидим, с этого принца угораем. И Олег никто, и в чате никто тоже не написал. Поставьте плюс, пожалуйста, в чат, кому тоже попадался этот индийский фокусник. Принц. Чтобы хотя бы понять, мы хотя бы не вдвоем, может быть, третий есть кто-то.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+.

0: Кирилл, ну музыкальные скорости — это имба, конечно.
1: Я понятия не имею, в каких обстоятельствах я мог это произнести. Какие сейчас скоростя? Какая хахашка?
0: Хахашка распирает.
1: Что она там распирает?
0: Ну это прикол, чисто посмеяться.
1: Когда кофе выпил, да, потом хахашка распирает изнутри.
0: Ай, да.
1: Я реально не мог это в хит-параде точно сказать.
0: А как они это пропустили, мне больше интересно.
1: Скорее всего, это из эфира пацаны вырезали.
0: Да?
1: Да.
0: А как ты в эфире мог сказать музыкальные скоростя?
1: Не знаю.
0: Тоже не мог, не было такого случая.
1: Это нейросеть, скорее всего.
0: Только если ты когда-то там до шоу 1+1 когда-то это было, я не знаю.
1: Музыкальные скоростя.
0: Ну, если бы ты, конечно, при нас такое сказал, мы бы запомнили.
1: Че ты, Олег, говоришь? А, надо звукачам позвонить. Да ну, они спят, они в 3 часа.
0: Музыкальные скоростя.
1: Хахашка.
0: Хахашка распирает. Вот так вот вы думаете, да, о зрителях и слушателях, что вот этот контент им... Музыкальные скоростя. И они такие, ну вот же, нормальное шоу, наконец-то.
1: Сижу я на парашке, и меня распирает хахашка.
0: 8495-232-1632.
1: Поговорим со слушателями.
0: Звоните, обсуждаем сегодня женское счастье. Сегодня день женского счастья. Что для вас женское счастье? И звоните, наверное, женщины, потому что нам пока только мужчины дозванивались.
1: Мы поговорили, что для вас? Это здоровье ваших близких, это дети.
0: Ну, лавандос.
1: Это... Или огромная куча баблейро.
0: Конечно, это просто исключительно бабки просто, и все. Ну, деньги. Я принимаю звонок просто долго. Да я не тороплюсь, а что торопиться сегодня?
1: Ты понял жизнь, день. Потому что уже спешить
0: нет. Да, я не спешу.
1: Да.
0: Не спешу, не дышу, черемшу. Алло, привет.
2: Алло.
0: О, привет, наконец-то, здравствуйте.
1: Наконец-то девушка позвонила. Как вас зовут, откуда вы?
2: Привет еще раз, это Виктория, я вчера вам звонила.
0: А, Виктория, привет, ты же вчера нам звонила.
1: Мы как услышали твой голос, сразу вспомнили, что ты вчера звонил.
0: Я думаю, какой-то голос знакомый.
1: Когда на Артема смотрю, думаю, это не та, которая вчера звонила, а он уже понял это. Да.
0: Вчера же Виктория звонила, она рассказывала там интересную историю. Виктория.
2: Это зрительное счастье, дозвониться до вас второй раз.
0: Это женское счастье для тебя.
2: Мое женское счастье — это дети, семья.
0: Ну, это понятно. Давай что-то другое. Это
1: если
0: это
1: честно,
0: вещи,
1: вот,
0: да.
1: А еще?
2: Еще? Самое главное мое женское счастье, что я завтра уезжаю на море.
1: Вот только хотел сказать. А куда едешь ты? Расскажи.
2: Я еду в Кабардинку.
1: Кабардинку. О. Ну, класс.
0: А, кстати, вот интересный такой вопрос. А вот если вот все вот вы, женщины, говорите, для меня дети — это счастье, чего ж вы тогда так радуетесь, когда ребенок бабушки уезжает?
2: Я не радуюсь.
0: Не радуешься?
2: У меня не уезжает ребенок бабушки.
0: Ага. Понял. Ну, или в лагерь куда-то. А ты на море с ребенком едешь?
2: Да.
0: Так ты же не отдохнешь там, получаешься.
2: Я еду с детьми на море.
0: Не отдохнешь, получается, вообще. Это надо за детьми. Почему? Глаз да глаз.
2: У меня уже взрослые, дочери 9 лет, сыну 14, поэтому...
1: Ну, конечно, если что, сын за дочерью приглядит.
0: Ну, конечно.
1: Пока мама в баре будет тусить.
0: Ну да, с мужиками. И два ребенка эти одинокие на пляже сидят. А мама там... Тагил рулит, реально разруливает.
1: Поставь Ануасти.
0: Друг. Ой, ладно. Ну, спасибо тебе за звонок тогда, пока.
1: Мы рады, что ты счастлива.
2: Спасибо.
1: Давай, Виктория.
0: Видишь, как мало для счастья надо. Дети и море.
1: Да, и Кабардинку. И фотки обязательно покажи потом, как ты в Кабардинке была. Это я на пляже, это мы ходили в Дендрарий.
0: Да. Вот это мы на дегустации вина. На дегустации меда обязательно еще. Алло, привет. Что за дегустация меда всегда? Что за обязательная программа?
1: Мы не знаем, как мед на вкус, поэтому всегда на дегустацию.
0: Всегда везут на дегустацию
1: меда. Он каждый раз разный, потому что...
0: Как будто бы мы такие, вау, мед. Алло, привет.
2: Привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Анна, я из Ярославля.
1: Здравствуй, Анна.
2: И мое женское счастье — это сумочки и тушечки.
1: Ну, конечно,
0: ну, конечно.
1: Это начинается. Семья.
0: Дети, вот это море, это все.
1: Сумочки семья, и туфли. Конечно. Сколько у тебя сумочек в коллекции?
2: Очень много.
1: Ну, сколько? Ну, 15.
2: Ну, 15, наверное, да.
0: Ну, конечно, вот они все говорят, большая семья, но большая семья...
2: И сапожки, и сапожки кожаные, красивые, и разноцветные, и красивые, и колечки, и
1: платьишки, там, туфельки, вот это
0: все. Честный человек, вот у вас большая семья, но это не сумка Биркин все равно, это не какие-то сапожки Эрме, это все хорошо, но они...
2: Слушайте, ну у меня большая семья, у меня трое детей, у меня две маленькие дочери подрастают, поверьте, и они точно такие же, как и я, растут со всякие блестюшки и заколочки и все остальное, поэтому, наверное... Ну, вот покупая какую-то новую сумочку или доставая сумочку из закромов, последний раз вот Аллы Пугачевой старую, да, очень красивые у нее были сумки.
3: Старая?
2: У меня прям счастье какое-то
0: внутри. У тебя сумка Аллы Пугачевой?
1: Ну, Алла попросила.
2: Да, у меня есть сумка Аллы Пугачевой.
0: В смысле, ты ее... ты ее где-то купила на... Где? На распродаже где-то на...
2: Нет, слушайте, ну, у Аллы Пугачевой была фирма «Иконика». Не знаю, сейчас она существует или нет.
1: Я думал, конкретно ее.
2: Нет, нет.
1: В гипермаркете все для Аллы Пугачевой это покупается. Я понял, понял, понял. Да, она занималась там одеждой или чем-то, аксессуарами. Она даже, по-моему, чипсы выпускала там. Всем занималась в свое время. Понятно, понятно.
2: Красивые у нее вещи есть. Ну, я пока не заработала на какие-то там дорогие серии, там Биркин, Диор и все остальное. Ну, даже те же какие-то бюджетные кожаные хорошие сумочки очень радуют.
1: А тебе не надо зарабатывать, мужику твоему надо зарабатывать.
0: Конечно.
1: Что ты-то должна?
2: Да и мужик-то мой тоже зарабатывает. Да троих детей прокормить.
0: Да, конечно. Троих детей плюс еще ему так повезло, что у тебя слабость это сумочки и туфельки, а не, допустим,
1: чувак там, походу, на четырех работах корпеет вообще.
0: Вот было бы, ты могла ему упростить, сказать, ты знаешь, вот мне не нравятся сумки и туфельки, мне вот нравятся яблоки просто, и все. Или там...
1: А, ты видел, сколько яблок сейчас стоит?
0: Ну, тоже, да, тоже... Ну, или, допустим, тебе нравятся семечки.
2: А вы видели, что сколько нужно сил и забот, чтобы эти яблоки вырастить у себя на огороде? Так что лучше пусть сумочки и
1: туфельки. Немножко сошла с ума в конце диалога, потому что вспомнил, как тяжело выращивать яблоки.
0: А там прям сложно, там дерево растет вот просто, и потом как бы это такое тяжело.
2: Нет, ребят, слушайте, мы недавно садоводы, но мы поняли одно, мы не знаем всего, столько живностей, гадостей, которые пытаются твои посадки убить, начиная там от долгоносика,
1: заканчивая соседями,
2: шуками.
0: Смотри, садовод,
2: да,
0: это, садовод это не тот, кто яблоки выращивает, это то, откуда у тебя сумочки
2: это
0: и туфельки. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Да, ну что, отдохнем, наверное, там после рекламы небольшой паузы будет песня, вот я, Кирилл, для тебя ее подготовил специально.
1: Спасибо.
0: Тебе, наверное, не терпится.
1: Очень вообще, жду скорее уже.
0: Песня для тебя.
1: Послушать бы ее, давай.
4: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
12: Новое, новое радио.
0: Кирилл, это для тебя песня, реально.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один, Кирилл Калинин. Вообще-то сегодня короткий день. Почему мы еще здесь?
3: Да, кстати, да.
2: На час раньше отпускают сегодня.
3: Отпустите нас, пожалуйста.
2: Реально, пожалуйста. Наташа, если ты нас слушаешь сейчас...
3: Мы хотим обратиться к руководству.
2: Да, мы хотим обратиться официально к руководству. Мы, честно
3: Отпустите
2: говоря,
3: нас пораньше.
2: Хотим свалить, да, сейчас. Можно? Ну, чисто так, не в службу, а в дружбу. Просто там, ну, короче, дел же еще дофига сегодня.
3: Пишут, заткнитесь и ведите эфир.
2: Это Наташа написал?
3: Да.
2: Реально?
3: Нет. Наташа, это я для
2: так...
3: хохмы.
2: Наташа бы так не написала, она бы сказала...
3: Она бы добавила еще матерное слово в конце, скорее всего.
2: Либо так, либо наоборот бы написала, ребят, да идите, вы вообще поработали суперски, топово. Вы вообще вот такие ребята классные. И уходите, она бы вот так сказала.
3: Это она бы сказала Велу и Вики, вы такие классные. Она бы сказала, быстро взяли микрофоны в руки и говорите что-нибудь. Ставьте песню в группу «Винтаж Малахит».
2: Ну давай позвоним ей.
3: Давай.
2: Давай. Наташа.
3: Итак, мы звоним руководству с целью отпроситься на час пораньше.
2: Так, Наташа. Главное, чтобы она не ругнулась. Но она не ругается вообще.
3: Новое видео отпрашиваем. Ну, 10 часов отпрашиваемся у начальства.
2: Я на всякий случай микрофон выключил.
3: Ну ты тоже уж не демонизируй. Нет, она нет, культурный нет. Человек. Она сейчас скажет, алло, вот так.
2: Наташа, ты в эфире, не ругайся. Наташа, привет. Смотри, короче, там же сегодня короткий день, на час раньше все уходят.
4: Так.
2: Мы, честно говоря, с Кириллом хотим уйти сейчас.
4: Увози меня из эфира, договорим за эфиром, наверное.
3: Артем, не ведись, не уходи из эфира.
2: Так.
3: Пока она в эфире, у нее руки связаны.
2: Да, Наташа, давай сейчас при всех.
3: Наташа, ну а как же заработать дешевую популярность среди слушателей наших?
2: Представляешь, как вот ты какой ты крутой нашей радиомамой будешь, если ты нас пораньше отпустишь сейчас на час?
4: Не отпущу.
2: Не отпустишь.
3: Угу. Касай.
2: 1200.
4: Что, 1200 ты мне заплатишь, чтобы уйти?
3: Она, ну, она знает, что у него нет 1200.
2: Мы скинемся по 600 с Кириллом. И 600 за Олега еще.
4: Так, дальше поехали, маловато.
3: А у нас больше и нет.
2: Есть Кузя Лакомкин пачка. Будешь?
4: Артем, работай давай, а?
2: Ладно, тогда мы сами Кузю Лакомкин насидим. Все, пока.
3: Ну ладно.
2: Я пытался, Кирилл.
3: Мы хотя бы попробовали.
2: Да. Олег, я и тебя пытался отпросить, если что. Хотя Наташа даже не твой начальник. Ну, я...
3: Не, у нас классное руководство, но все равно ему есть еще к чему стремиться.
2: Да, есть, конечно.
3: Своей вот лояльности, доброте.
2: Я бы так даже сказал. Руководство отличное, класс, но не идеальное.
3: Не идеальное, да. Ну, идеальных нет, конечно.
2: Идеальных людей нет, конечно. Ну, вы сами подумайте, где.
3: Слушай, что вот им стоит? Один часочек.
2: Да.
3: Там даже уже меньше.
2: Конечно. А у нее день рождения, а мы подарок дарили.
3: Мало дарили, значит.
2: Думаешь?
3: Получается.
2: Угу. Блин. Ну тогда, ладно, тогда сидим дальше. Че, целый час сейчас будем как-то выдавливать вот эту вот...
3: Хахашку выдавливать.
2: Да, музыкальные скоростя. Какие-то будем сейчас. Ну давайте, допустим, тогда... О! А че бы вот такую песню не поставить, кстати говоря? Че-то захотелось. А вы пока можете написать в чате, вот какой я молодец, что поставил такую песню. Такую красивую и классную, и вообще лучший самый сильный ведущий.
3: Такую красивую и классную, как наша начальница Наташа.
2: Да.
3: Которая могла бы.
2: Могла бы, но вот почему-то...

0: Вот написали Right Round, давай поэнергичнее плейлисты. Давайте вы, наверное, сами на радио устроитесь тоже, вот, и тогда вот я буду писать. Давайте, ребят, поэнергичнее. Я вот захотел красивую песню Depeche Mode поставить. Дайте, наверное,
1: вы будете работать на заводе.
0: Да.
1: И там выполнять, да, на 100%.
0: Да.
1: А мы здесь. Все. А мы как-то вот тут,
0: да,
1: уж
0: мы как-нибудь,
1: так,
0: да,
1: смекнем тут что-то по ситуации.
0: Как-нибудь вот мы.
1: Не то чтобы мы тушевались, прям, да, не разбирались. Нет, поглядим, посмотрим.
0: Не было
1: там
0: такого, что я вот перед песней спросил: ребята, а вот вы какую хотите? Поэнергичнее или вот Depeche Mode?
1: А у меня было.
0: Я вот такого не спрашивал, я просто вот решил, потому что красивая песня. И вот я решил красивую песню. Давайте, наверное.

0: Принципиально не буду энергичные ставить новое радио. Филипп Бедросович, интересно, как он там? Что-то давно не слышно новостей никаких.
1: Ну, как есть там всякие мелкие новости про
0: да?
1: Филиппа, да. Ну, какие-то там изменения во внешности, как будто бы показалось, но не знаю.

0: Ну вот. Вот такая песенка.
1: А можно что-нибудь поэнергичнее, а то какая-то нудятина. Поставьте на радио, там что-то энергичное-то уже. Ну сколько можно? Пятница.
0: Ты знаешь, наверное, нет.
1: Ладно. Спасибо, радио.
0: Я вот сейчас подумал кое о чем. Зря я, наверное, заказал себе вот этот диджейский контроллер из Китая все-таки, потому что он до сих пор... Зря я, наверное, заказал себе вот этот диджейский контроллер из Китая все-таки, потому что он до сих пор едет, и приедет он только...

Такое в эфире нового. Давно не было моей любимой рубрики «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только вот появились на свет, нигде еще не завирусились, но уже вот-вот станут суперхитами, потому что красиво, максимально танцевально и актуально для лета. И ты сам сейчас в этом убедишься. Новинки, которые сейчас представлю, всего 2 недели от роду, но среди авторов затесался маэстро нашего эфира, и совместно с Имаэль Энджел и Ультра Нате создали шикарный танцевальный, самое главное, летний, как вовремя, летнюю новинку. Называется «Moving to the Sun». Если бы я знал, как переводится, я бы знал все на свете. Короче, оцениваем. Алиса, громкость 10, поехали.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое.
8: Новое радио.
9: Новое радио. Навали волюме.

0: летних выходных, долгих жарких выходных, когда кто-то из вас будет открывать купальный сезон. Я больше чем уверен, что есть такие, которые уже открыли купальный сезон. Новость для всех абсолютно. Даже тех, кто не будет открывать купальный сезон. Россиян с татуировками начнут штрафовать на пляжах. Внимание, внимание, буду штрафовать на пляжах. По словам юристов, наказание грозит не за сами рисунки, а за вызывающие надписи, за символы и слова, разжигающие ненависть. Предусмотрен штраф до 20 000 рублей или арест до 15 суток. Вот, за неприличные изображения и нецензурные выражения могут штрафовать на 500 000 рублей или даже арестовать. Намотай себе на ус, прежде чем пойдешь на пляж оголяться. Анна, Асти и Джонни очень скоро в эфире.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+. Где суперхиты? У нас в чарте.
11: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
11: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
11: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
11: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
11: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
11: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Поехали.
1: 16+.

0: Это Джонни и его Личу, суперхит на новом чемпионат мира по футболу 2026. Еще не стартовал, но уже вошел в историю. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах. Просто напоминаю, Канада, США и Мексика. Еще одним рекордом станет количество участников. Впервые в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных вместо привычных 32. Сегодня состоится открытие чемпионата мира. Матч открытия Мексика-ЮАР пройдет на стадионе Ацтека в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени. Ну, пока девочки там будут о своем, за коктейльчиком, знаешь, вот это вот все, заберутся обсасывать всем личную жизнь. Мужики, я думаю, соберутся как раз-таки на чемпионат мира. Будут делать ставочки и все вот это вот прочее. Короче, готовимся.
1: Реклама. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.
14: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новые
1: Тельцы, близнецы и водолеи могут разбогатеть уже в ближайшие недели, заявили астрологи. Тельцам вернут долги или откроется новый доход, близнецам поможет старый знакомый, а водолеям деньги принесет смена работы. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к практически пятничным суперхитам, суперновинкам. Я, Данилин, тоже тут с вами.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Нюша, сильные девочки, суперхит на новом. Напомню, тельцы, близнецы и водолеи разбогатеют в ближайшие недели. Остальным приказано продолжать работать, но я сейчас не об этом. Новость хотел рассказать. А сейчас сижу и думаю, а надо ли оно вам? У вас и так прекрасное настроение, и так уже улыбаетесь во все свои 28 зубов. Поэтому даже без новостей, наверное, продолжим тему суперхитов, суперновинок на новом. Принято единогласно. Мы посоветовались, и я решил. Это называется «Коста Ла Коста», «Май и Мишель», «Токио Хотел», и не только, очень скоро. Продолжение эфира. А уже потом все новости, окей?
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город...

всегда. Реклама. Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Радио.

совершенно рассказать вам главную новость этого дня, но для всех фанатов и поклонников. Новость про Мадонну, певицу Мадонну. Певица анонсировала 15-й студийный альбом, который выйдет в свет 3 июля этого года, спустя 7 лет после выхода ее последнего альбома, что станет самым длительным перерывом между альбомами Мадонны. Но самое главное, что этот альбом будет продолжением ее самого, что ни на есть, лучшего, и так считаю не только я, но и большинство, наверное, фанатов и поклонников, лучшего альбома 2005 года «Confession on the Dance Floor». И будет называться «Confession 2», «Исповедь 2». Она специально для этого воссоединилась с продюсером Стюартом Прайсом, который был соавтором и продюсером оригинального альбома. И недавно, на днях, ну, буквально, наверное, вчера, позавчера, а может быть, даже сегодня, я что-то даже не посмотрел на дату, она анонсировала один из треков из этого альбома. Ну, «Confession» — это просто легенда, а не альбом. Есть возможность послушать отрывок того самого трека. Я думаю, что он будет заглавным. Он полностью меня вернул в 2005 год, на самом деле. Внимание, эксклюзивчик прямо сейчас на новом радио. Если он будет, конечно, да? Будет, конечно. Вот он.

0: Он примерно такой эксклюзивчик. Напоминаю, что премьера случится уже 3 июля, так что ждем не дождемся.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Зачисляй, храни и трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
18: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Новое радио.

0: One Republic со своим суперхитом в эфире «Нового», ну и продолжение отпускных выходных летних новостей. Еще одно предупреждение: к поражению печени может привести купание в цветущих водоемах Москвы. Токсины сине-зеленых водорослей поражают печень и нервную систему, а контакт с кожей вызывает зуд купальщика и дерматиты. Помните это, наматывайте на ус, потому что, ну, что греха таить, все мы будем шашлыки на этих выходных делать на берегу водоемов, да? Так что давайте там поосторожнее с этим. Не забывайте про всевозможные вот эти вот мази от комаров сосущих, и будет вам счастье.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситно» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: новом формате. 18+.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Новое радио.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Удаленная работа не делает сотрудника счастливее, показало исследование 165 тысяч человек. Новости к данной минуте все, а суперхиты и суперновинки продолжают литься в твои уши еще больше. В новом, на новом, обещаю тебе, я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Всем летний жаркий привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

крем-сода и хлеб, плачу на техно. Суперхит, ну, мало кто знает, кстати, что изначально этот суперхит, шикарный суперхит, исполняла как раз-таки команда «Хлеб», а не крем-сода. Вот, все это в прошлом. Новости, к новостям летним возвращаемся.

Передозировка мороженого может произойти от 4 и более порций крупнее 100 граммов в неделю, заявили специалисты. Главные виновники – сахар и насыщенные жиры. Короче, в общем и целом, если будешь есть больше 4 порций мороженого в неделю, станешь толстым, а оно тебе надо. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Даже 36,
7: новое – это

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
3: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось. Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
3: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
0: Часто тебе говорили про то, что вот эта, допустим, победа, она была куплена, или ты там, возможно, с кем-то переспала.
3: Да, да.
0: И до сих пор говорят.
3: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Новые на новом. DJ Smash. Бэмби.

0: Это Imagine Dragons и Робин Шульц со своим суперхитом в эфире Нова. Очередная новость про отпуск. Туроператоры рассказали, что Вьетнам в этом году по популярности у российских туристов обошел Таиланд. А все почему? А потому что на все там ниже цены. На отель, еду, экскурсию. И пошопиться, пишут, тоже выгоднее, говорят туристы. Ни разу не был. Очень хорошо рекламируют, сильно рекламируют Вьетнам. Нужно обязательно съесть. Что-то у меня новостей дофига про отпуск. Когда уже я в отпуск пойду? Чуть позже об этом поговорим.
1: Реклама. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной оферта.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое. Новое радио.
14: Это новое.

0: стакан в груди.
1: В Магнитогорске 4. Новое радио.
2: Каждая третья россиянка увеличивает траты на четверть с приходом жары. Главные причины – покупка летней одежды и косметики для защиты от солнца, посещение веранд и ресторанов. Но вот насчет последнего очень хотелось бы, конечно, поговорить, но не буду. Настроение не то. Всем привет, Данилин тут. Ну и 20 минут жарких, красивых суперхитов, суперновинок нон-стопом без рекламы тоже имеется. Начнем очень красиво и не закончим.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: «Прости, я улетаю», суперхит на новом. Слушайте, тут, чтобы не мешать вам наслаждаться суперхитами, суперновинками, в наших социальных сетях обсуждаем тему очень странную, очень актуальную, кстати, летом в том числе. Оказывается, очень много людей, которые попались на эту уловку, если так можно сказать, да? Пост звучит так. Я задал вопрос, говорю, вас тоже бесят люди, которые постоянно жалуются на отсутствие денег, а потом такие всей семьей улетают на море на 2 недели. И оказалось, что таких людей очень много, жертв вот этих вот обманщиков. Пишет, это моя подруга. В пятницу сказала, что денег нет вообще, 600 рублей на карте, а в понедельник укатила в Турцию с дочкой на 10 дней в суперотель. Слушайте, а можно спросить? Вот мне стало интересно. Даже позвоните 8495-232-1632, приму звонки. Если среди слушателей такие, у которых просили деньги, я хочу узнать, на что вот эти вот, которые сначала занимают деньги, типа денег нет, а потом улетают куда-нибудь в Турцию, на что они у вас занимали деньги? Можете мне позвонить и рассказать? Просто стало интересно провести такую небольшую статистику. Ну, явно, что не на хлеб же хватает. Ну, серьезно, да? 8495-232-1632. Студия Нового Радио. Позвони мне, расскажи, на что у тебя занимали деньги вот эти вот безденежные, которые впоследствии улетели куда-то в отпуск. Потому что истории на самом деле дофига, как оказалось. Люди делятся своими... Кто-то пишет, там, это моя сестра и так далее. О, говорит, это я тоже. Есть у меня телефонный звонок первый. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Евгений меня зовут, я Жень. Саратова.
0: Да, Евгений Саратов. Жень, скажи, пожалуйста, у тебя вот эти вот, ну, давай назовем их бедные, нищие. Люди занимали деньги?
1: Да, да, да, нищие. Да, постоянно просят, но я привык уже долг не давать, потому что потом выясняется, что люди покупают новые машины через 2-3 дня, там, еще что-нибудь, или на море, как вы говорите, летают. А берут, знаете почему? Берут потому, что не хотят доставать из склада, наверное, или свои-то уже как-то в кармане прижились, и не хочется их, ну, как бы сказать, тратить. А тут взял, тебе уже подумал, что потратишь, а потом как-нибудь отдам. И потом вот это потом как-нибудь тянется очень долго.
0: Ну, может, им 5 000 до 4 000 000 не хватает, чтобы машину купить.
1: Да, да, да, как всегда, вот так же я видел такие ролики в интернете.
0: Не, нас, ну ты говоришь, у тебя занимали, но ты не даешь. А на что они говорили, на что нужны деньги?
1: Да элементарно, там что-то не хватало на обои, просто звонит из магазина, говорит, Жень, мне нужно там 15 000, переведи мне, пожалуйста, обои купить. Я такой говорю, да, не вопрос, перевожу им первый раз, да, они покупают, а потом я узнаю, что через неделю он выкатил там новую машину из салона. Я говорю, а ты меня просил на обои, денег тебе не хватало, ты что, не мог взять с машины, а потом туда доложить? Да. Ну, я как бы уже их отложил, они уже как бы лежали, я не хотел их трогать.
0: Вот твари. Ну, с другой стороны, знаете, наглое второе счастье. Спасибо огромное за историю, шикарная история. 8495-232-1632. Позвони мне, расскажи, если у тебя вот эти вот люди занимали деньги, на что меня интересует, на что? Алло, привет.
2: А, привет.
0: Привет, тебя как зовут?
2: Меня Никита зовут.
0: Никита, у тебя на что занимали деньги вот эти вот бедные в кавычках люди?
2: Ты знаешь, Вадим, я вот постоянно тебя слушаю, у меня ситуация чуть-чуть другая, но тоже прикольная, я думаю.
0: А ну, давай.
2: Я занимаюсь машинами, покраской машин. Товарищ пригнал на покраску машину, говорит, братан, ну так и так, вот надо покрасить, говорит, я знаю, дорого там, вот, ну, дорого там, больше 200 000 это стоит, говорит, надо сделать. Сделай, говорит, в рассрочку мне. Я говорю, хорошо, сделаю. И через 2 недели он покупает себе новый дом.
0: Да ладно? Серьезно?
2: А денег, говорит, нет. Да, то есть денег на машину покрасить у него нет, а на дом 6 миллионов человека нашлось.
0: И как ты... нет, не надо. Я хотел спросить, как ты его назвал про себя, там потом подумал, что это не эфирная лексика, просто будет, слушайте.
2: Да, я не... Пипец. Ну, я обалдел, честно.
0: Слушай, но он хотя бы эти 200 000 тебе отдал?

0: Ну, пока еще нет, вот я до сих пор жду.
1: Еще пока нет. А сколько времени прошло?
0: 5 мая прошлого года.
1: Пипец. Ну, короче, ты типа распрощался с этими деньгами, у меня такое ощущение.
0: Не, ну он отдает потихоньку.
1: Потихоньку отдает.
0: Это будет долго еще.
1: Хотелось бы, конечно, узнать. Нет, вы можете в наших социальных сетях написать, как и называете таких людей. Я не буду это в эфире, конечно. Спасибо за звонок, не буду в эфире читать. Но, слушайте, такие истории. Расскажите истории в социальных сетях Нового Радио. Самое ржачное расскажу в эфире обязательно. Люди, которые плачут за то, что нет денег, занимают у вас деньги, а потом через 2 недели улетают на море. На что они занимают? И отдают или нет?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!

0: Сестра попросила в долг 30 косарей, не хватило заплатить за постановку забора. Я перевела с кредитки, а она через неделю улетела в Монако. Понять и простить. Ну, я вот не понимаю людей, которые подставляют вторую щеку. Серьезно. То есть вас дубасят, а вы еще и вторую щеку подставляете. Понять и простить. Нет. А родственник строит дом, у нас периодически занимает настрой материала, а свои деньги лежат на счету под проценты. Не снимать, чтобы эти самые проценты не потерять. Родственник взял в долг якобы срочный ремонт авто, на следующий день улетел в Турцию с подругой, отдавал больше года, и то не полностью. За нее мать остатки вернула. Ни стыда, ни совести у таких людей, серьезно, да? Но с другой стороны, ты знаешь, они и при деньгах, и счастливы. А люди, которые занимают, понимаешь, ни денег нет у них, ничего вообще. Вот фиг его знает, как лучше.
1: Смотри новое. И на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
0: Может, все-таки наглость второе счастье, а?

0: с них.
1: Люди, которые жалуются на отсутствие денег, а потом они улетают на море на две недели. В наших социальных сетях обсуждаем еще одна история. У меня история про забывчивость. Однажды брат с семьей поехали на море, попросил денег взаймы с условием, что отдадут сразу, как вернутся, так как там уже зарплата будет. Когда через три месяца напомнила, что отдать должны были бы, они обиделись, начали отворачивать носы, но позже все-таки отдали. Ну, такая очень удобная забывчивость. Зиверт и Ума Турман очень скоро в эфире.
2: Новое радио и Вельвет Мью.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Ютуб, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: На Муз-ТВ.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Ума Турман. Ума Турман. Группа Ума Турман, суперхит Ума Турман в эфире Нова. А еще одно сообщение прочитаю. Очень странно, интересно, конечно, по поводу людей, которые жалуются, что у них нет денег, занимают деньги, а потом, оказывается, через две недели покупают себе, как вот слушатели дозванивались, покупают себе дома, машины, уезжают в отпуск и так далее. Вот Дима пишет: больше бесит те, кто хвастается о наличии денег, а ты по приколу займи пару тысяч на неделю, а тебе в ответ: не могу, мы сейчас машину купим. По итогу понимаешь, что человек трепло. Я, конечно, дико извиняюсь, Дмитрий. А как можно по приколу занять деньги? Ради чего? Вот Дмитрий Рыженков написал сообщение. Как можно по приколу занять денег? Ну, серьезно. У людей есть деньги. Они собираются, как бы, ни у кого не занимают, обманом каким-то не страдают и так далее. У них есть деньги, они вот покупают себе машину, да? Мы сейчас купим машину. А ты тут по приколу решил занять деньги. Я бы тоже не дал. Да любой бы адекватный человек не дал денег, если он на что-то копит. Другой вопрос, что у тебя денег дофига, а ты еще занимаешь. Вот, Дмитрий, вот ты, мне кажется, из таких вот как раз-таки людей, у которого будут деньги, но он положит их на счет. И чтобы не снимать проценты, чтобы не сгорели, он будет занимать эти денежки. И в чем я не прав после этого?
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: новом формате. 18+.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Предложение ограничено.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Москва-река прогрелась, пишут, сильнее моря в Сочи и Анапе. Ну, я не знаю, как ты, я лучше в прохладном море буду купаться, чем в какой-то реке. Да. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим шикарным, все хочется сказать, пятничным. Да, в принципе, пятничным. Суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Данилин тут.
2: Я не

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: всегда прекрасный лирик со своим суперхитом «Нет красивее тебя людей». В эфире нового «Любовь приходит и уходит». Моя любимая поговорка «А кушать хочется всегда». Вакансия мечты подоспела для тех, у кого не в коня корм. Так, по-моему, звучит фраза, да? Не в коня корм. Короче, в Питере ищут дегустатора протеиновых батончиков с зарплатой до 180 тысяч рублей в месяц. Условия довольно суровые. Кушать фастфуд на время работы на производстве категорически нельзя. Зато вместо шумного офиса предлагают комнату с ноутбуком и сериалами, а также неограниченным запасом продукции. В конце каждого рабочего дня от тебя будут ждать честный вердикт по поводу этих самых батончиков. Питер, 180 тысяч, целыми днями есть протеиновые батончики. Есть желающие?
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик

0: Голос притяжения. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: не лет Олег Майами, Леша Свик не вспоминает. Тем временем в обиходе офисников появился новый термин – ржавление. Он пришел на смену старому термину «выгорание». Сотрудники жалуются на апатию и скуку из-за монотонных задач. Психологи подтверждают, что работа на автопилоте снижает эффективность, мешает карьере и вызывает конфликты в коллективе. Причины – это цифровизация, рутина и низкая вовлеченность. Я бы еще добавил здесь низкая зарплата. Но не об этом сейчас. Да вообще, хватит о работе. Выходные начинаются. Короткий рабочий день, с чем я тебя и поздравляю. Мари Краймбери, Моджо и Джонни очень скоро в эфире.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Новое радио. Два чела.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: это Джонни. Помню, суперхит на новом. В дверь студии постучали. Ведущий выходного шоу Макс Астахов готов озвучить двадцатку лучших треков нового радиочарта «Высшая лига». Да, сегодня четверг. Сплетни, шумиха, скандальчики, интрижечки, расследованицы также будут. В общем, будет интересно уже через 10 минут в эфире. А я распрощаюсь с тобой, тоже наступают выходные, чему я несказанно рад. Радость была бы, конечно, более полная, если бы вернулся к тебе в понедельник. Но нет, работать-то кому-то надо. Перед отпуском. В субботу пересечемся, продолжим отдыхать. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66. Новое радио.

0: Всем привет, это Высшая Лига, и сегодня она максимально экстремальная, она экспериментальная. Макс Астахов здесь, Роман Саныч нет, но есть она, Эвелин Малинкина.
1: Привет, ребята! Мне так неловко, на самом деле, что я сегодня вместо Романа Александровича какая-то ответственность сразу, ладошки сразу потеют. Не понимаю. Но мне непонятно, почему ты использовал все слова на «э», кроме слова «экзотический».
0: Ну, я оставил тебе.
1: Спасибо.
0: Это, знаешь, командная игра, пас тебе, ты обратно. Но зато у нас традиции соблюдаются. Мы по классике начнем с 20-го места. А на 20-м месте у нас ребята из Беларуси, группа Мига с треком «Довольно». На этой неделе они упали на 4 строчки вниз, но это еще не все новости. Давай обсудим.
1: Я знаю, что у ребят вышел трек. Вот это из того, что я последнее про них успел посмотреть.
0: А еще они сделали экспериментальную вещь. Первый в русскоязычном пространстве полнометражный клип, который был создан передовой AI-генерацией. Короче, полностью клип создали через искусственный интеллект и написали вообще в своем посте: а скажите, видите ли вы разницу с традиционным продакшеном или нет? Да, конечно, видим, там у них кости дракона или динозавра. Роман Саныч вот очень не любит, когда они занимаются подобным. Эвелин, как ты относишься к искусственному интеллекту?
1: Что я могу сказать? Вот недавно вирусился повсюду видос, что по Москве ездят пухососы. Я из тех людей, кто реально подумал, что есть пухососы.
0: Потому
1: теперь
0: что у тебя аллергия, и тебе,
1: да,
0: надо.
1: Я подумала, как круто. А потом мне сказали, что, оказывается, это ИИ, и все были в курсе, кроме меня. Поэтому вот ваши клипы, вот эти яичные, может быть, я-то и поверю.
0: Верните, пожалуйста, пухососы Эвелине, чтобы она была довольна. 20-е.

0: Плюс одна позиция у следующих молодых людей. Это Хамали и Акмаль. Песня «О чем ты не спишь по ночам». На 19-м месте они позиционируют себя сегодня. Ну, что сказать про этих ребят? Ну, максимальный семейный вайб. У одного уже ребенок, они уже с женой в отпуск съездили, вернулись. И вот давно не слышно было ничего от Хамали. А вот Акмаль, бедняга.
1: Подожди. Я просто открыла ради интереса посмотреть, какой у нас концертный график у артиста.
0: И что там?
1: И там просто до ноября забито абсолютно все.
0: Угу.
1: И это еще нет декабря, который самый-самый-самый жирный месяц для артистов. Угу. Я думаю, мой юный друг, пожалуйста, найди себе 3 денечка хотя бы ничего не поделать. Ради прикола, отдохни. Это невозможно.
0: Но, видимо, это будет день перед свадьбой, сама свадьба и второй день свадьбы, потому что они уже бедные, вовсю готовятся. Недавно спросили у Акмаля, сколько будет стоить твоя свадьба. Он говорит, я хочу по минималке. Но в нашем случае это невозможно, потому что, скорее всего, будет 10 лямов.
1: Ну, получается, бедные не они, а мы. Пу-пу-пу.
0: Пу-пу-пу. А о чем ты не спишь по ночам? 19.

0: тайна.
1: 18 место, двигаемся дальше. Филатов, Кэрос, Диджей Грув, «Счастье есть». Ну, знаете, говорят многие, что на работе дружить нельзя. Я расскажу вам почему. Я как-то поучаствовал в конкурсе от Филатова и Кэроса, и они мне очень долго не выдавали подарок. Между прочим, подарок они мне все еще не выдали, но когда мы видели последний раз их на ЧБР, они говорят: а может тебе виниловую пластинку? И вели: да у него даже винилового проигрывателя нет, какую ему пластинку?
2: А потому что не надо, не собирайте винил, не начинали и не начинайте. Это дорого, это бесполезно, присылайте весь винил мне, я просто за вас все соберу и расскажу, насколько это прикольно.
1: Блин, вот ты начала диджеить недавно учиться, а что? А мне винил собирать нельзя.
2: Не надо, не надо, не надо, оставь это. Про Филатов и КРС, кстати, могу сказать, что 29 июля, если ничего не поменяется, а я думаю, нет, ловите их в эфире нового радио. В формате живой среды.
1: Окей, будем ждать, и я подумаю еще раз над темой двойных стандартов Твилины. Счастье есть.
3: 18-е.

0: На две строчки поднимается ввысь певица Ася и занимает 17 место с треком «Сильно так». Ну вот недавно постику увидел я ее в социальных сетях в стиле Ханны Монтаны. Ну-ка. Но это та, которая «Живу две жизни». Пишет Настя следующее. «У меня есть две крайности. Ася на сцене, ну, та, которая при полном параде. И Настя в уютном луке, которая гуляет с собаками по Переделкино. Не знаю, кто мне ближе, но хорошо, что я могу быть и той, и другой». Мне кажется, все девчонки, да и мальчонки, тоже могут быть и теми, и другими.
1: На самом деле, я очень часто думаю о том, что артистов немного жалко, если честно. Вот смотри, захотел ты сходить на пикник, а ты Егор Крид. Тебе для этого нужно целый парк строить, например. Ты же не пойдешь в парк Горького вот так вот расстелишь какую-нибудь пеленку, она что, плед, наверное, да? Плед, и сядешь вот тут почивать ягоды. Это невозможно.
0: Но я помню обратную сторону, что когда у Егора Крида был день рождения, там был какой-то прозрачный забор, и вот билет продавали, что посмотреть на день рождения Егора Крида.
1: Про Асю, кстати, ты знал, что она хорошо дружит с Аней Покров и Артуром Бабичем?
0: Нет.
1: Оказывается, они очень близко дружат. И первый танец новоспеченных мужа и жены Анечки и Артурчика был по трек Аси.
0: Классно.
1: Потому что они сказали, что это их песня про их любовь. Ну, трогательно. Все женятся, молодцы.
0: Анечка дождалась.
1: Дождалась.
0: Мы ее с этим поздравляем. Не двигаемся дальше.
2: 17-е.

0: лишь так близко.
1: Да, если первый свадебный танец... Свадебный называется? Наверное, да. Если первый свадебный танец Бабич и Покров был под Асю, то под Эйфорию, вероятно, они поедут в медовый отпуск. Это тречок Джонни, который занимает в нашем хит-параде 16 место.
2: Я восхищаюсь Джонни. Знаешь почему? Потому что все мы знаем вот этот залетевший мем, который вирусится уже который месяц.
3: Ко мне не 6 утра.
2: Спасибо. Он пошел дальше. Он понял, что это залетело и на Западе.
1: О, да.
2: Записал трек на английском.
1: О, май.
2: Забрал все возможные чарты.
1: Do you speak English?
2: Мне кажется, он просто хочет все деньги вселенной, которые вот есть на планете, получить за этот трек и больше ничего не делать, но при этом чарты.
1: Do you speak English?
2: Мне кажется, он просто хочет все деньги вселенной, которые вот есть на планете, получить за этот трек и больше ничего не делать, но при этом он трудится, и трек за треком выходит.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: реклама. Березкино Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березкино Банном – отдых в новом формате. 18+.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
8: Новое радио.

0: Всем привет, это хит-парад «Высшая лига». Не пугайтесь, не пугайтесь. Да, здесь должен быть прекрасный голос Романа Александровича. Но сегодня здесь я, Евелина Малинкина. И, конечно же, он, Макс Астахов.
1: Я уже думал, ты про меня забыла.
0: Извини, извини. Немножечко, я уже освоилась.
1: Да, ну, классно, классно, что ты сегодня со мной. Вайб присутствует.
0: Я 5000, кстати.
1: А договорились, на карту или переводом?
0: На карту и переводом.
1: На карту и переводом, все так и сделаю. 15 место, Сергей Лазарев. «Последний танец», минус 3 строчки. Упадет ли маэстро ниже, узнаем через неделю. А сейчас к новостям. Короче, они вместе с Полиной Гагариной выпустили тречок, который называется «Happy End». И даже уже сняли клип. Я увидел интервью Лазарева, где он говорит: да мы вот вообще такие молодцы, давно планировали эту историю, все никак не получалось. Они хотели делать какую-то заунылую песню, хотели сделать бенгер. Ну, видимо, под дука хотели закосить, но сказали: бенгер хотим. И из этого интервью я узнал, что Гагарина, что Лазарев, они закончили МХАТ, и, соответственно, у них есть актерское образование. Он говорит: мы в кадре прям жестко отыгрывали. Вот такие вот дела. Там ссоры, скандалы, она била ему по лицу.
0: Но если смотришь и веришь, значит, ну, все не зря.
1: А давай доверимся нашим слушателям. Смотрите клип, залетите в наши социальные сети и скажите: верите ли вы Гагариной, верите ли вы Лазареву? Ну, чтобы не быть голословным.
0: Я думаю, что у вас нет варианта сказать, что вы не верите, поэтому давайте сильно тоже там не разгоняйтесь.
1: Отдыхайте, идите, да. Последний танец слушаем.
2: 15 место.

0: Алло, алло, алёшенька. Ну, песня, которая в последнее время заедает у меня где-то на подкорке. На 14-м месте вместе с Татьяной Куртуковой, автором и исполнительницей этого трека. Плюс одно место на этой неделе.
1: Почему у тебя заедает эта песня на подкорке?
0: А я не знаю, потому что алё, алё, алёшенька. Я её постоянно слышу где-то на новом радио.
1: Мне больно слушать эту песню. У меня бывшего зовут Лёша, поэтому я бы и не хотела её слушать, но всё равно слушаю. Но знаешь, это неловко, когда ты потом ходишь, ее напиваешь. Выглядит странно, с моей стороны.
0: А вы в хороших отношениях?
1: В лучших.
0: Все, это замечательно. Что-то видел недавно видос, где Татьяна рассказывала про свой график. Помимо того, что она артистка, у нее есть семья, муж, маленький ребенок, и они уже в 6 подпрыгивают кровати, и начинается весь движ в Париже для того, чтобы ребенка отнести и отвезти в детский сад. Короче, быть артистом, еще женой и молодой матерью, ну, такое себе.
1: Ты давай-ка не придумывай. Это роскошно. Женщин лучше.
2: 14 место.

0: А мы двигаемся потихонечку к группе «Винтаж», тем более они у нас на 13-м месте. Их «Малахит» тоже теряет две строчки, но как будто бы на следующей неделе все поменяется. Аня Плетнева вместе со своей командой недавно давали концерт, и я посмотрел, как они готовят костюмы. Там целый костюмер есть. Она к нему едет. Они там еще и спорят. Она предлагает какие-то идеи. Он говорит, я не буду твоих пони красить. Короче, классный вайб. Есть блогерша Карина Мурашкина, которая постоянно делает примерки своим стилистом. Вот что-то похоже.
1: Мне вообще нравится, что большие артисты, артисты, которые очень давно на сцене, не стесняются и не отнекиваются, и не отказываются от социальных сетей, потому что свежая молодая кровь часто говорит, я вообще-то артист, а не блогер. Вот поучитесь у Анечки Плетневой, она вам там такой бэкстейдж вид показывает, все что угодно, все что хочешь. Блогеры, которые нам нравятся.
0: Учитесь, учитесь, «Малахит» в эфире.
2: 13-е место.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните райтрауна, уже пишут.
2: Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
1: Фига себе.
3: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
1: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
3: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
1: Все, хорошо, класс.
3: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
1: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
3: Артем Селиванов, классный парень.
2: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
3: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
4: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
1: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
3: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
2: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама.
8: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
20: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Где суперхиты?
24: У нас в чарте.
25: Стильно.
23: Где суперновинки?
24: У нас в чарте.
25: Занятно.
24: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
25: И немного тревожно.
24: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
25: Чудненько.
24: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
25: Ничего не понятно, но очень интересно.
24: Так кто сегодня в чарте?
25: Терминатор.
24: Узнаешь в пятницу в 17:00.
25: Попробуйте, вдруг прокатит.
24: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
25: Поехали.
26: 16+.

0: Высшая лига. Меня зовут Макс Астахов. Здесь она, Эвелин Малинкина.
1: На базе. Никуда не ушла, не исчезла. На 12-м месте моя лучшая подруга.
0: Вау.
1: Ёлка. Вообще-то Ёлка была у меня на эфире.
0: Да.
1: Почему мы лучшие друзья? Во-первых, Чё? Она любит кольца. Я люблю кольца.
0: Вау.
1: Ей понравились мои кольца, я ей скинула ссылку. Мы друг на друга подписались, лайки ставим. Я считаю, что мы друзья на всю жизнь, не хватает только парных татуировок.
0: И кольца дружбы.
1: Естественно, поэтому мне немного грустно, что 3 позиции потерял трек, но я верю, что все это легко исправится вашими пальцами, друзья. Голосуйте, пожалуйста.
0: За себя и за Ёлку.
2: 12-е место.

0: А девчонка, которая тоже потеряла одну строчку, но находится на одно место выше, чем Ёлка. Зовут ее Мэри Гу, с треком «Заново» занимает 11 место. А вы с ней случайно не подружки или как-то?
1: Лучшие подружки. Угу. Я вообще со всеми артистами дружу. Вот один раз они попадают ко мне на эфир, или просто мы друг на друга смотрим, все, я считаю, что мы с человеком сразу друзья. Вот мы с тобой друзья.
0: Ну, мы лучше. У нас с тобой давняя история.
1: Это правда.
0: Этот эфир ничего не меняет. Максимум в этом эфире мы с тобой можем поссориться, а потом помириться. А Мэри Гу вот что-то как-то устала от города, решила уехать куда-нибудь на дачу, и она рассказывала свои умозаключения, что вот, знаете, раньше нам говорили, что нет слова «хочу», есть слово «надо», она такая, тьфу, есть слово «хочу», и все, кому-то надо, пусть это, что-то там делают. Вот, она свалила куда-то на деревню и говорит, я и есть деревня. Короче, на максимальном чиле у нас Мэри Гу.
1: Возможно, это кризис среднего возраста, потому что все мы со временем тянемся к земле, клумбу, вот эти вот рассады, но я не осуждаю, я только завидую.
0: А я думал, кризис среднего возраста — это когда вам стукнуло 30 лет, выбирайте аватара. Гольфист, сноубордист, диджей.
1: Бегун.
0: Да, let's go.
1: Собираем это бинго.

0: Золотая середина. 10 место. Моя Мишель с треком «На малиновой луне». Вот она, кстати, подросла и сразу на 4 пункта. Респектуем ей за это. И что по новостям, что мы обсудим сегодня?
1: Премия Муз-ТВ была не так давно. Ага. Я знаю, что наша нежная ушла с тарелочкой.
0: Угу. И это еще не все. На этой же премии ей задавали вопросы, и оказывается, у нее есть готовая песня для Анасти. Вот не особо она верит в коллаборацию Анны Асти и «Моя Мишель» как две певицы, а вот как автор и исполнительница вполне себе. Кстати, «Моя Мишель» никому не пишет треки, у нее было пару там моментов, «Город 312», кому-то еще, вот сейчас для Анны Асти, и с Киркоровым они договорились, но она говорит, для «Короля» надо прям попыхтеть немножечко, постараться, потому что не хочется упасть в грязь лицом, и вот у него есть суперхиты, хочется куда-то же к ним придвинуться.
1: Будем ждать.
2: Десятое.

0: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
2: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Новое радио.
13: Всем привет, мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Я все здесь, все еще здесь. Евелина Малинкина, друзья, скажите, что любите. Все, извините. И Макс Астахов, конечно, тоже здесь.
14: Это факты. Девятое место. Диджей Смэш и его Бэмби. Вот я посмотрел все социальные сети диджея Смэша и понял, что его некий канал превратился просто в новостной паблик. Так что, диджей Смэш, ты наш коллега. Давай узнаем, что он написал из последнего. В 2004 году Тиесто стал первым диджеем, выступившим на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах. Его лайв-сет сопровождал парад спортсменов со всего мира и прозвучал на весь планетарный эфир. Более 3,9 миллиарда зрителей. Позже Тиесто признавался, это был самый волнительный момент в моей жизни, но и самый гордый.
13: Интересно, а диджей Смэш сам пишет все посты или у него есть редактор? Или чат GPT.
14: Или копировать, вставить в других пабликов. Но об этом мы никогда не узнаем. Ну, по крайней мере, до того момента, пока он не придет к нам в эфир, и мы не разрушим все мифы.
8: Девятое.

0: Смэш, за новости, за музыку. Следующая исполнительница Беарвульф на 8-м месте с ее Фениксом. У нее, кстати, очень интересные фетиши на домашних животных и на животных
1: кадрах. Это звучит
0: кадрах.
1: Очень странно. Пожалуйста, поясни, что ты имеешь в виду.
0: Ну, у нее в кадре постоянно то паук, то ворон клюет ее в голову. А вот недавно появилась домашнее животное бабочка.
1: Бабочка.
0: Да, она уезжала куда-то. Куда-то она уезжала на гастроли и переживала, что бабочка не доживет до ее приезда, потому что они как бы интеллектом не особо отличаются. Она там еды ей кучу навалила. В итоге приехала, как я понимаю, бабочка все еще жива, потому что свежие фотки я увидел.
1: Какое счастье, что бабочка жива. А мне всегда было интересно, вот люди, которые заводят экзотических животных, почему? Чем стали неугодны собаки?
0: Ну, не знаю, может, мультик «Мадагаскар» посмотрели и такой, все, хочу Мелмана.
1: Не осуждаю. К тому же, я знаю, все, абсолютный лидер в этом Даша Мона.
0: Угу.
1: Потому что кто-кто, угу. А вот свой контактный зоопарк-то она соберет легко.
0: Что там, игуаны, змеи,
1: собаки, коты,
0: да.
1: Кони, все на свете. Но речь не про Дашу.
0: Ну, кстати, кони есть у нас в эфире.
2: Восьмое место.

0: Седьмое место. «Ва Индиях Чо Мод» с песней «Шаде». Ну, абсолютный вирусный трек. Сколько? Последнего месяца. Это история, которая связана с искусственным интеллектом, уже заела точно у каждого в голове. И знаешь, какую новость я узнал?
1: Ну-ка.
0: Что многие считают, что мод украл этот трек.
1: Ну-ка, расскажи, пожалуйста.
0: Короче, смотри. «Ва Индия», человек, который написал эту песню, мод к нему приходил один раз. «Ва Индия» отказал. Мод приходил второй раз.
1: «Ва Индия» отказал моту?
0: Да, первый раз была такая история. Потом «Ва Индия» дрогнул и такой, ну ладно, давай. И еще их что потом взяли на тречок. А из-за того, что у мод такая сильная аура, многие думают, что это персонально его трек. И он как будто бы под «Шаде» считывается больше всего для слушателей.
1: Ну, я думаю, что «Ва Индия» обидно. В свое время Федук и ЛДЖ ведь ругались из-за того, чье имя будет первым написано, указано в розовом вино. Хотя в розовом вине, наверное. У меня русский не родной, если что, друзья. Ага, не осуждаю. Знаешь, что странно? Трек в хит-параде всего 2 недели, а у меня такое чувство, что он с нами уже всю жизнь.
0: Это правда.
1: Уже как будто бы хочется и поскучать по нему немного, но судя по тому, как стремительно набирает обороты в нашем
0: чарте, поскучать хочется только тебе?
1: Да.
2: Седьмое место.

0: Эпоха Holy Flame, который с песней «Тону» уже 17 недель в нашем чарте, потихонечку скатывается. Он долго занимал лидирующее первое место, потом второе, третье, а сейчас вдруг нежданно, негодно на шестом.
1: Ну, слушай, я вам так скажу, что иногда вот нужно сделать шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед. Возможно, это просто передышка для того, чтобы потом опять ворваться вновь.
0: Все, я понял, классные мотивационные речи Holy Flame. Тони до дна, там оттолкнешься и сразу наверх.
2: Шестое место.

0: Каждый раз, когда я вижу Лирика, я всегда всем говорю: а знаете ли вы, как его зовут?
1: Как?
0: Его зовут Кирилл. И получается, что Лирик — это Кирилл наоборот.
1: Классно.
0: Примерно, мне кажется, 700 раз об этом я говорила. А почему бы 701 не сказать?
1: Но Макс, наоборот, скам. Но я не хотел бы себя так ассоциировать.
0: Не надо, хорошо, что ты это понимаешь.
1: Ну, Лирик молодец. В своем контенте в последнее время стал рассказывать нам о том, что как много он работает, как много с другими артистами он работает, сколько демок он им создал, которые стали абсолютными хитами. Ну, и кассет, собственно, не исключен.
0: На самом деле, это удивительно, ведь Лирик действительно очень талантливый артист и очень талантливый автор. И странно, что люди не так охотно на него подписываются. Mm-hmm. Я желаю Лирику миллионов подписчиков во всех его соцсетях, потому что талант должен о себе заявлять громко. Тем более такой.
2: Пятое место.

0: Ну, как говорится, четвертое место, она же деревянная медаль. И там уже этот пьедестал единолично занимает артист с треком «Намек на нас». А что, вот они тоже были на премии Муз-ТВ, Модбук там не один, а был со своей женой. Жена не так давно сломала ногу, или сломала палец, или какая-то травма ноги. Но он такая, а нечего тебе по дорожкам красным одному ходить. И на костылях, в припрыжку, припеваючи, видимо, может, еще и под шаде, я без звука просмотрел это видео, они топ-топ шлепали до своей награды.
1: Сильная женщина, что еще сказать. На самом деле, мне опять же странно, что трек теряет позиции, потому что грядет сезон свадеб. Всяких выпускных. Как будто бы все нежные треки про любовь сейчас как никогда должны быть актуальны.
0: Может быть, но видишь, Покров и Бабич выбрали все-таки Асю.
1: Друзья, у вас есть шанс. У вас есть шанс для того, чтобы проголосовать на сайте Нового Радио. Ну и любовь как-нибудь свою, да, ознаменовать под этот трек.
2: Четвертое место.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Дошли до номинантов нашего хит-парада. Третье место. Мари Краймбрери, «Давай не ждать», она говорит. Ну и мы тоже быстренько сейчас обсудим ее делишки, да и пойдем, собственно, дальше, Мари, раз так хочешь. Короче, что случилось? Дава снимал мультик очень долгое время. Сейчас он его затизерил. И там его озвучивала кто? Жена Давы, Мари Краймбрери. Причем там она как раз-таки плохой полицейский, потому что она играет отрицательного персонажа. И вот они ехали в тачке, и она, собственно, после просмотра этого трейлера стала задавать много вопросов. Почему Джарахов озвучивает Добряка, Дава озвучивает Добряка, 13 карат озвучивает Добряка, а я одна злодейка? Я думала, там будет пару негативных персонажей, а он ее, видимо, подставил немножечко так, хоп.
2: Главное, что у нее плюс 3 позиции за неделю, так что если там ее кто-то расстроил, здесь мы ее точно порадуем.
1: Карма.
3: Третье.

0: новом радио. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: Кровати. 18+.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Только до 31 августа в стоматологии «Медента».

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Ребята, мы близки к финишу, если вы понимаете, о чем я. По-прежнему здесь я, Эвелин Малинкина, и Макс Астахов. Мы подобрались ко второму месту. Серебро.
1: Ну, не сама группа. А Ваня Дмитриенко на втором месте у нас своим треком «Ртуть». Ну, чего там у Вани? Ваня продолжает биться с рэп-артистами. Я, когда первый раз читал эту новость, я такой, как это? Вселенные пересеклись. Как будто бы они должны были существовать.
0: Подожди. Вообще-то вселенные пересеклись раньше, ведь
1: Салуки?
0: У него есть трек «Салуки».
1: Окей, для тех, кто не знает, есть такой рэп-исполнитель Nine Mice. Он представляет объединение вайперов. Да, его...
0: Это как Эмма, только по-модному.
1: Да, вайперы. Вот. И что-то ему не понравилось в поведении Вани Дмитриенко, что он стал на него потихонечку наезжать. Ваня ответил в социальных сетях взаимностью, и ребята разошлись. Не первый раз у них происходит этот биф, не первый раз Наймайс лезет на рожон. Ну, что из этого выйдет? Да, думаю, ничего из этого, собственно, не выйдет.
0: Слушай, я думаю, Ваня Дмитриенко не сильно расстроится. У человека Лужники скоро, поэтому ему есть чем заняться.
2: Второе.

0: Ну и вершина нашего хит-парада. Первое место — Зиверт и ее трек «Газ». Я, кстати, не понял, вот этот «Газ», он как-то связан с «Газгольдером» или это просто
1: да,
0: «Газ»?
1: Да ты не докручивай, не докручивай. Я очень люблю «Зиверт», я очень люблю этот трек. Мне все нравится в Юльчике Зиверт. Особенно та эпоха, когда она носила афро-парики. Yeah. Мне казалось, что она моя лучшая подруга опять.
0: Сейчас прости, она... Елка.
1: Да, но сейчас она не носит афро, но она прекрасна. Мне очень нравится все, что она делает. Плюс, опять же, возвращаясь к премии Муз-ТВ, которая вот только отгремела, она же тоже там стала абсолютным триумфатором.
0: Факты.
1: Две или три тарелки.
0: Поздравляю.
1: Дарю все 10.
2: Первое место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Это была высшая лига, да, самый лучший хит-парад, который существует вообще во всем мире. Здесь я, Макс Астахов, и, конечно же, сегодня присоединилась к нам Эвелин Маленкина.
1: Роман Александрович, вы непревзойденный, вы лучший. Спасибо вам, что вы есть. Я больше не буду.
0: Роман Саныч вернется к нам буквально через неделю, а у вас есть возможность проголосовать за всех своих любимчиков. Но через неделю ровно мы расскажем вам о том, как поменялись позиции. Пока-пока.
1: Пока.

0: ты в обратную сторону Ариана Гранде не согласна с этим утверждением. We can be friends, wait for your love на новом радио. Да кто же этому голосу способен отказать? С другой стороны, не лезем в эти чувства, в эти тонкие материи. Давай-ка немножечко обратимся к коммерческому моменту, а потом обратно суперхиты и суперновинки. Красивого вечера тебе, это новое радио.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей ЛФ-7 на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Это уже 3 килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Актуализация 16 августа. Подробнее на tube.ru/6+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Берег включает «хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
6: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот другой «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Новое радио.

0: подтвердит. На новом радио, кстати, он самый красавчик. И я напомню, что он неоднократно был членом жюри проекта «Музыкастинг». А «Музыкастинг» у нас уже 9-й сезон в этом году. Ну, не то чтобы запланировано, уже, можно сказать, начался. Набирай mus.newradio.ru. Если есть что отправить, я имею в виду из собственного творчества, то обязательно сделай это. И дальше Dreams Come True. А почему бы и нет? Очень скоро Дорогуша появится здесь, в соседнем кресле, и откроет двери своего ленда. Как ни крути, пусть и четверг сегодня как будто бы пятничный, но токсичность по расписанию говорит: нет-нет, этот пунктик мы сегодня никуда не убираем.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Да, привет, рада вообще слушать вас жестко. Вы слушаете Вилен, но радио Мизотеви, со мной мистер Усишкин. Сегодня токсичный четверг, я начну. Итак, 33 градуса в Москве. Мы будем это комментировать? Да, мы будем это комментировать каждый день. Это мы планируем какую-то регуляцию. Мы можем позвонить на небо и попросить сбавить 5 градусов хотя бы.
1: Наслаждаемся вместе.
0: Почему? Ты только, вы понимаете, ты сходил, вот я сегодня в душе 3 раза был. 3. Это день еще не закончился.
1: Это у тебя еще пока не отключили горячую воду.
0: Ее уже отключали. А. Поэтому это я вам всем сочувствую. Я отныла свое в мае. Значит, ты сходил в душ. Ты вышел из дома. Ты дошел до соседней лавочки. Ты вспотел, как собака. Все, ты потная крыса. Ты вернулся, помылся еще. Раз. Потом ты... Да заходи, Наташа, тебе можно, ты же начальница. Потом... Это значит тоже начальница. Дай мне какую-нибудь рифму ругательную на начальницу.
1: Ругательную?
0: Ну, вот такую,
1: я
0: чтобы
1: что,
0: я после...
1: Камикадзе, что ли,
0: нет,
1: по-твоему?
0: Она... Вы понимаете, я, значит, вот на это все жалуюсь. Она говорит, сидит она в дачном сарафане, поедет сейчас на дачу, у нее там весь кабинет в цветах, клумба, потому что днюшка была. Значит, она в цветах, в дачном сарафане поедет на дачу купаться. И она приходит, нам об этом говорит.
1: Продолжение токсичного четверга. А ты в курсе, что собаки-то не потеют?
0: Ты давай мне поумничай еще, потеют собаки или не потеют. Значит, я сходила сегодня позагорать на набережную. Вот как городская сумасшедшая. Оголила тело. Пока... Но там были люди. Там были люди, клянусь, это не иллюзия. Но мне было
1: очень
0: неловко.
1: Слушай, ну в такую погоду, мне кажется, любое место у водоема становится пляжем.
0: Да, я смотрела на эту лужу просто из плевков, собранная, не знаю у кого, вот этот Москварик. Что тут течет вообще? Что это?
1: Москварик.
0: Ну, да. Сочувствую. Да. Значит, я на нее смотрю и думаю, возможно, коктейль из кишечной палочки не так-то меня и пугает. Может быть, мне оно надо, потому что невозможно. Приходишь, опять моешься, сидишь, не дышишь, не дергаешься, потому что кондеры дома не работают. И ты думаешь, пожалуйста, я не буду, я просто буду вот так лежать лежа, чтобы не потеть.
1: А кондеры дома не работают, какая причина того?
0: Они сломались. Я что, знаю?
1: В 2021-м?
0: Я не знаю, я живу... Ты чё вообще, а? Вот зачем ты? Ну, ты не видишь, что меня...
1: Сама четверг таким назвала.
0: В общем, друзья, четверг токсичный. Если вы не поняли, чё я ною, а я не ною, я ругаюсь, самое время вам поделиться всем тем, что вас выбесило сегодня и всегда. Угу, погнали.
2: Наслаждаемся вместе.

0: Так, значит, вы пытаетесь все меня задобрить. Значит, Наташа мне говорит, что меня кто-то там любит. В чате мне пишут: Эви красотка, Усишкин молодец. Эви, ты такая красивая. Ребят, а что происходит, ребят?
1: А потому что сегодня четверг, пятничный, понимаешь? Вайп вот прям вот не настраивается.
0: Ну, ты
1: вот
0: давай
1: на
0: не дуркуй, не дуркуй.
1: Хорошо.
0: Я напоминаю, что Усишкин, я вообще не понимаю, к чему этот бойкот был придуман изначально. Я ему говорю, один день в неделю.
1: Не, ну с другой стороны, обрати внимание, дорогуша, я же все остальные дни таксичу, соответственно, вот сегодня
0: говорю,
1: матч, у меня пятница, у тебя четверг,
0: ты
1: мы
0: все,
1: на одной волне.
0: Ты все перепутал. Нужно таксичить один день
1: как
0: в неделю.
1: Как шарочка с машерочкой.
0: А не четыре дня против одного. Понимаешь ты это или не понимаешь? Я в шоке. Так, погнали.
1: Can you understand me? Давай, вот так.
0: You want a scandal now? Я не понимаю.
1: И руки в боки.
0: Я вот не... Ты скандал реально хочешь? Вот почему это? Вот зачем?
1: Слушай, у меня ребенок маленький. Думаешь, я хочу еще скандал?
0: Я сейчас буду орать тоже. Хочешь, я тебя верю? Хочешь флешбеков?
1: Сейчас кто-то
0: часа
1: должен нажимать на кнопки будет.
0: Ребят, у нас сегодня просто, да, токсичный четверг. Значит, дальше. Я сегодня купила черешню. За 400 рублей. 300 граммчиков. Как ты думаешь, сколько...
1: За столько же купил и я.
0: Сколько вкусных ягод было у тебя?
1: Я забыл, что мне ее нельзя, и
0: мне тоже, меня
1: просто
0: это не останавливает. Созваниваюсь с мамой, у меня родители уехали в путешествие на машине, они вот сгоняли в Грузию, уже вернулись обратно. Она говорит, мы приезжали в Ростов, Кубань. Они мне говорят, 10 килограмм ящик отдам за 2000. Она такая, блин, я не довезу, если бы мы знали, мы бы взяли холодильник, но она реально не доедет до Ярославля. Я говорю, мам, ты могла бы вообще эту историю не рассказывать? Ну, я не хочу это знать. Она говорит, килограмм, Эвелин, 200 рублей стоит, клубника, черешня, все, что хочешь. 200 рублей килограмм. Господа кубанцы, ростовчане, что это такое? Вы, что это такое? Объясните мне, пожалуйста.
1: Да, ты думаешь, они довольны? Они говорят, она должна стоить 120. Вы куда столько денег дерете с нас за ягоду?
0: Нет,
1: за
0: в одном
1: эту?
0: Месте их развели, моих ложков-то. Это у нас семейная. За 450. Мама такая говорит, очень приятная цена, вообще замечательно. Ага. Потом они проехали, узнали, что вообще-то за 200 все продают. Поэтому это у нас у всех семейная разводить. Поэтому вот, дальше, значит...
1: Знаешь, где токсичность жесткая?
0: Где?
1: Это когда ты заказываешь сантехнику, ее привозят, а потом оказывается, что к лифту ее тащить нельзя.
0: Почему?
1: Надо ее разгружать на подземном паркинге и тащить к, соответственно, подземному лифту.
0: А ты хочешь, чтобы мы вот
1: если
0: сейчас... Подожди.
1: Это... Подожди. Чего подожди?
0: Ты реально хочешь, чтобы мы сейчас посочувствовали тебе, что ты делаешь ремонт в новой купленной квартире?
1: Конечно, потому что подъем стоит очень больших денег, которые я не знаю, с какого... Вообще, что случилось?
0: Чтобы мы посочувствовали, что ты успел взять ипотеку по нормальным вот процентам.
1: Ну, никак,
0: да?
1: Вадичка Данилин,
0: ну, чтобы
1: конечно,
0: вот мы вот проявили
1: никак
0: сочувствие
1: Калинин,
0: к тебе.
1: Который прям за кэш отгрузил.
0: И вот, чтобы мы вам всем вместе посочувствовали.
1: Конечно.
0: Да, да, конечно. Да. Очень грустно. Очень вообще, очень грустим и переживаем за вас всех.
1: Наслаждаемся вместе.

0: 18+. Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

Винтаж на новом радио. Малахити исполнили вот так вот внезапно, да, решили этот камень как-то в произведение окунуть. А между тем, ювелирочка — это хорошо, посуда — это тоже симпатично. А вот, например, в царской России мыслили помасштабнее. Вот, например, для облицовки колонн Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге было использовано 20 тонн малахита. Как вариант, где-нибудь в тех краях можно и клип на эту песню снять. Вот, ну да ладно. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Новое радио.

Кстати, не говори ни слова, это и ко мне относится, потому что в обозримой перспективе планирую помалгивать, ибо за пульт у нас виртуально встает М. Хаслер со своим регулярным миксом, без которого не наступают никогда выходные. Уж тем более летние выходные, и да, пусть и четверг, но я думаю, никто не будет против. Через 10 минут М. Хаслер со своим регулярным сетом. А сейчас я расскажу о том, что пробки в городе, конечно... Хотя, слушай, вот прямо вот в городе еще где-то там более-менее куда ни шло. Но если мы исключим маршала Жукова, там живописный мост, северо-западный тоннель и так далее. А вот в направлении области, знаем, куда вы едете, наслаждаетесь закатиком таким прям пастельных тонов, а потом, наверное, несмотря на диету, будете наслаждаться чем-то другим. Отличного вечера.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксидиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Новое радио. Припати. By DJ M. Hassler.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Хаслер, только что спасибо. Бодрейший аккомпанемент для вечера. Надеюсь, ты его слушал в наиприятнейшей обстановке, а не где-то там, вот я не понимаю, на смене закручиваю какой-то там очередной большой винт. В Москве жаркая жара. Завтра к ней же обещают немножечко дождичка. Может, сегодня тоже чуть-чуть перепадет. Вот, но, как говорится, хоть пыль прибьет. Отличного вечера.

22 часа в Москве. Новое радио. Не знаю, в какой фазе твои выходные начались, не светят. Это, кстати, мой вариант. Ничего из вышеперечисленного не отменяет отличного вечера. Данил Михайлов, ответьте за трек, ты за все остальное. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забрали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

ощущение, что группа «Серебро» отвечает на вопрос, будут ли у меня праздничные выходные. Не будут, не будут. И не печались по этому поводу ни разу. Но кому вообще летом нужны выходные, ей-богу, да еще и трехдневные? Что-то не работает внушение, самовнушение. Не работает что-то. Данил Михайлов отвечал за саундтрек вечера на новом радио. Завтра буду этим же заниматься весь день. Ну а сейчас ушел и скатертью. И в сторону иных ЖСК уплотнения присутствуют, но вряд ли они ощутимо способны испортить твой вечер. Погода воистину летняя, завтра днем около 30 с плюсом, по ощущениям, как парная у дедушки в деревне. Кстати, дождь тоже предсказывают. Вот, температура воды, ладно, вот об этом мы не будем. Красивого вечера тебе!

0: Шатура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Слушай новое радио прямо в телеге.
2: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
2: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Новое радио.
0: Новое на новом.
5: Всем привет. Это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

хочешь, мы построим дом из лего-деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

0: Радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: должники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет ГАЗ». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатные живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового. Доступно.